Судить общественную безопасность в городе после массовой драки на улице Йоммас во время курортного праздника в минувшие выходные, по факту которой госполиция начала уголовный процесс, депутаты требуют включить в повестку дня заседания вопрос о ситуации с общественной безопасностью в Юрмале, ресурсах муниципальной полиции и интенсивности патрулирования, а также о дополнительных мерах безопасности в летний сезон 2026 года. С началом активного туристического сезона особенно важно, чтобы жители Юрмалы и гости города чувствовали себя в безопасности. Инцидент с применением насилия в самом центре улицы Йоммас вызывает серьезные вопросы по поводу текущей ситуации с безопасностью и эффективности работы, заявил депутат нацобъединения Янис Асарс. Оппозиционные депутаты считают, что произошедший инцидент вызвал обоснованные опасения как среди жителей Юрмалы, так и гостей города, особенно с учетом того, что он произошел в одном из самых посещаемых мест города. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Бабе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией. Однако в отдельных отраслях могут быть исключения, заявил Кулбергс во вторник после заседания правительства. Он подчеркнул, что по-прежнему твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно. «Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», отметил премьер. Он сказал, что поручит Браже найти решение этого вопроса, однако его нужно будет согласовать с Европейским Союзом, поскольку Латвия в первую очередь находится в торговом сообществе ЕС. В то же время политик признал, что, например, на ситуацию в фармацевтической отрасли нельзя смотреть так однозначно. Предприятия этой отрасли не могут быстро переквалифицироваться, так как процесс сертификации в других странах продолжителен. Кроме того, у предприятий фармацевтической отрасли есть химические и биологические знания, а также производственные мощности, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны в критической ситуации, указал премьер-министр. «Эти возможности необходимо сохранить», подчеркнул он, добавив, что намерен встретиться с предприятиями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить такие вопросы. Почти половина работающих жителей Латвии считают работу важной частью своей жизни, однако не ставят ее на первое место. 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Исследование показывает, что в целом жители Латвии придерживаются прагматичного взгляда на труд. Чаще всего работу как важную, но не главную часть жизни воспринимают люди в возрасте от 45 до 54 лет. Руководители, высококвалифицированные специалисты и сотрудники с доходом от 1500 евро в месяц. Такое отношение также характерно для тех, кто в целом доволен своей жизнью и работой. В то же время работники со средним образованием, сотрудники сферы услуг и торговли, а также представители ряда рабочих профессий чаще рассматривают работу исключительно как средство заработка. Подобный подход также распространен среди людей с ежемесячным доходом от 600 до 1000 евро и тех, кто считает свою рабочую нагрузку чрезмерной. Сотрудники компаний сферы недвижимости чаще других называют работу возможностью для самореализации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем рабочем месте, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому, отметили 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе, что отметили по 22%. Гибкий график работы удерживает на нынешнем месте 19% сотрудников. Баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. В начале этого года в Латвии проживало 1 845 тысяч человек, что на 0,8% или 15 500 меньше, чем годом ранее, и это наименьшее сокращение численности населения за последние 3 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Из-за отрицательного естественного прироста численность населения сократилась на 0,8% или 14 200 человек, а в результате того, что численность уехавших превысила число
приехавших из-за отрицательного миграционного потока сокращение составило 0,1% или 1300 человек. В прошлом году в Латвии родился 11931 ребенок, на 956 детей или 7,4% меньше, чем в 2024 году. При этом в 2025 году было зарегистрировано 26109 умерших, что на 550

0: 2 или 1% меньше, чем годом ранее. Данные также свидетельствуют, что в прошлом году в Латвию въехало 13 800, а выехало 15 100 человек. У нового правительства мало времени до выборов в Сейм, и за 17 заседаний Кабинета министров, оставшихся до них, всю работу не сделать. Поэтому министрам придется встречаться 2, а в отдельных случаях даже 3 раза в неделю, предупредил министров новый премьер-министр Андрис Кулбергс. Рассказывая об организации работы возглавляемого им правительства, Кулбергс пояснил, что по вторникам будут проходить заседания правительства, на которых будут рассматриваться стандартные вопросы, а по утрам в пятницу будут проходить стратегические заседания Кабинета министров, на которых будут решаться политические вопросы. При необходимости Кулбергс планирует организовать заседания и по четвергам с 13 до 17 часов для рассмотрения вопросов, связанных с предстоящей работой. Премьер поручил каждому министру правительства подготовить 3 задачи, которые они готовы выполнить за время работы этого правительства. И по четвергам будут обсуждаться именно эти вопросы. Кулбергс призвал министров запланировать одно такое заседание уже на 18 июня. Премьер-министр указал, что заседания по четвергам также могут быть открытыми, а по пятницам, возможно, будут закрытыми, так как на них будут проходить политические дискуссии по вызывающим острые эмоции и вопросам. Формат этих заседаний не будет соответствовать регламенту Кабинета министров. При этом Кулбергс подчеркнул, что на заседаниях по своим вопросам должны будут делать доклады сами министры, так как они должны быть компетентны в обсуждаемых вопросах. Если потребуется углубленная экспертиза, то помочь с докладом сможет, например, госсекретарь. На заседаниях под руководством Кулбергса министры должны будут присутствовать только очно. «Не стоит всем ездить в командировки направо и налево», заявил Кулбергс. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень тщательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить упомянутые в декларации этого правительства задачи. Кулбергс пообещал, что и сам будет очень критически относиться к планированию своих командировок, поскольку любая командировка – это еще и расход для государства. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а 2 раза в неделю. По словам Мериня, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроектов и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны. Министр культуры Наурис Пунтулис даст оценку призыву вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса демонтировать вывески на русском языке с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова, сообщила советница министра Агнеса Варпиня. Министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы госязыка. В то же время Пунтулис подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными. Министр культуры намерен рассмотреть призыв Ратниекса и затем принять решение о дальнейших действиях. Однако Пунтулис отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка. Как ранее сообщила советница Ратниекса Инесса Озлыня, политик направил письмо министру культуры с призывом поручить театру имени Чехова обеспечить замену существующих фасадных афиш на русском языке в соответствии с законом о государственном языке. Вице-мэр Риги считает, что театр действует противозаконно, и все это время Министерство культуры это допускало, игнорируя призыв города устранить использование русского языка в городской среде. Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихардс Козловскис ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта Rail Baltica и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Матис Пайгле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза SAFE, поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Пайгле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Пайгле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Пайгле. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение – 23% и экономическую ситуацию – 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет. А самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Министр культуры Наурис Пунтулис намерен провести серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра имени Чехова об использовании государственного языка в рабочей среде и на вывесках на фасаде здания. Как сообщил Пунтулис во вторник, он получил от одного из сотрудников театра жалобу на то, что при повседневной работе в театре требуют использовать русский язык. Министр отметил, что речь идет не о языке, используемом актерами на сцене, а об общении с коллегами в рабочей обстановке. По словам Пунтулис, распространенные этой весной публичные, в том числе анонимные заявления отдельных сотрудников и ответы на них руководителя театра Даны Бьорк позволили сделать выводы о возможных конфликтах и недовольстве внутри коллектива. Отвечая на вопрос о вывеске на фасаде театра, на которой размещена информация не только на латышском, но и на русском языке, министр сказал, что этот случай еще оценивается в сотрудничестве с Центром госязыка. Он подчеркнул, что всегда принципиально защищал госязык и поддерживал его использования, но от комментариев по данному случаю пока воздержится. В то же время Пунтулис добавил, что в ходе разговора с руководителем театра будет обсуждаться и упомянутая вывеска. Ранее во вторник Пунтулис сообщил, что рассмотрит призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратникса снять вывески на русском языке с фасада театра. Министр подчеркивал, что его позиция по вопросам госязыка всегда была принципиальной, однако его действия как должностного лица должны быть юридически корректными. Если погодные условия будут благоприятными, операцию по эвакуации останков погибших латвийских альпинистов планируется завершить в ближайшее время. По данным ЛСМ, это может произойти в четверг, 4 июня. Тела погибших латвийских альпинистов будут доставлены в базовый лагерь, затем перевезены в Анкоридж, где после проведения медэкспертиз начнется процесс репатриации, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. Альпинист Мартинш Билзенс находится в больнице под наблюдением врачей. Обстоятельства трагедии будут выясняться, однако прежде необходимо завершить операцию по эвакуации. Сегодня утром вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве в Алукснэнском крае. Около 5 часов утра национальные вооруженные силы предупредили жителей Алукснэнского края о риске возможной угрозы в воздушном пространстве. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Как сообщили в национальных вооруженных силах, истребители НАТО не получили подтверждения того, что зафиксированный датчиками объект является беспилотным летательным аппаратом. Вооруженные силы Эстонии утром в среду также распространили в ряде регионов предупреждение о возможной угрозе залета дронов. Свои отпуска жителям Латвии следовало бы проводить в Латгале, чтобы помочь местным предпринимателям, заявил Андрис Кулбергс после первой встречи в статусе премьер-министра с президентом Эдгаром Ринкевичем. Ринкевич сообщил, что во время встречи обсуждались первые дела нового правительства, планы и наработки. Кулбергс проинформировал президента о рабочем ритме правительства, и Ринкевич оценил его положительно. «Поскольку времени у правительства мало, а проблем предстоит решить много, я удовлетворен и рад, что правительство энергично срочно взялось за работу, сказал Ринкевич. Президент отметил, что общество ждет от правительства реальных решений и действий. В свою очередь Кулбергс подчеркнул, что работа возглавляемого им правительства должна быть дисциплинированной, и дисциплины он ожидает от всех партнеров по коалиции и других сотрудничающих сторон. По словам Кулбергса, важным событием на этой неделе был визит в Латвию премьер-министра Украины Юлии Середенко, в ходе которого рассматривались вопросы, связанные с обороной. На следующей неделе в Латвию планирует прибыть группа специалистов из Украины, которая поделится опытом и знаниями в области дронов. В этих вопросах ни одна страна не является настолько знающей, как Украина, сказал премьер. Как сообщил Кулбергс, с украинским премьером он обсуждал и возможности создания совместного украинско-латвийского предприятия с вложением в него европейских средств. «Мы можем стать для Украины производственным окном в Европу», сказал премьер. Кулбергс также проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором планируется принять решение, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Кулбергс сообщил, что у него состоялся частный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейн, которую также беспокоит вопрос безопасности приграничных регионов не только Латвии, но и других граничащих с Россией стран. Инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермеров, предпринимателей и других отраслей. Именно поэтому необходима европейская поддержка, сказал Кулбергс. Премьер также призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгале, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале. Во время встречи с президентом обсуждалось также безопасное проведение выборов. Вчера в правительстве был заслушан информационный доклад о подготовке к предстоящим осенью выборам в Сейм, и на данный момент все идет без заминок, даже с опережением графика. В то же время Кулбергс отметил, что должен быть разработан план, как проводить выборы, если будет объявлена воздушная тревога. В большинстве водоемов Латвии температура воды составляет от 15 до 20 градусов. Самая теплая вода утром в среду была в Лейлупе, возле Межетне и Стальгене, где ее температура достигает 20 градусов. На других участках Лейлупе, а также в Венте, температура воды составляет 18-19 градусов. В малых реках Курземе и Земгале вода прогрелась до 15-18. В озерах и водохранилищах температура воды колеблется от 14 до 19, в море от 10 до 15 градусов. В Риге самая высокая температура воды в официальных местах для купания 19 градусов в Болдерайском карьере. В бюро премьер-министра Андриса Кулбергса будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltic. Об этом премьер сообщил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем. Премьер отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации правительства, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltic, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. У Кулбергса также будет советник, который будет отвечать за вопросы госбюджета и госдолга. Имен этих советников премьер пока не назвал. Он отметил, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. В мае госполиция по подозрению в кражах мобильных телефонов на привокзальной площади в Риге задержала мужчину, который ранее 10 раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 18 марта полицейские получили информацию о том, что 17 марта в районе привокзальной площади был украден мобильный телефон. 23 марта поступило сообщение о еще одной краже телефона в том же районе, совершенной 21 числа. После анализа записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в уголовном деле фигурирует карманник, который уже ранее попадал в поле зрения полиции. 13 мая мужчина 1977 года рождения был задержан сразу после совершения очередной кражи. Свою вину подозреваемый отрицает. По данным следствия, мужчина совершал преступление, пользуясь моментом, когда потерпевшие садились в общественный транспорт или в поезд. В этот момент он подходил к ним сзади и вытаскивал мобильные телефоны из карманов. В качестве жертв он выбирал более слабых людей, преимущественно женщин, в том числе женщин с младенцами или малолетними детьми, что расценивается как особо циничное преступление. 2 июня уголовное дело было направлено в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а два раза в неделю. По словам Мериня, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроектов и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны. Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихард Козловский ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта Rail Baltica и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии РБ-Рейл Матис Пайгле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза SAFE, поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Пайгле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Пайгле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Пайгле. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение. 23% и экономическую ситуацию 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет. А самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, которые предусматривают развитие инвестиционных проектов в производстве беспилотных систем, передаче технологий и создании в Латвии современной инфраструктуры для тестирования технологий двойного назначения, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития. В агентстве отмечают, что один из меморандумов предусматривает создание Baltic Forces Hub – среды для демонстрации, тестирования инноваций в области технологий двойного назначения. Цель проекта – создать инфраструктуру, которая позволит в реальных условиях тестировать беспилотные системы, автономные технологии и другие инновационные решения, одновременно способствуя сотрудничеству между предприятиями, исследовательскими организациями, академической средой и международными партнерами. Проект укрепит сотрудничество между инновационными центрами Латвии и Украины и других стран-партнеров, обеспечит среду для разработки, демонстрации и совершенствования новых технологий. Baltic Forces Hub важен и для Рижского технического университета, который в настоящее время разрабатывает несколько решений в области технологий двойного назначения. Новая инфраструктура также создаст дополнительные возможности для развития исследовательских проектов и международного сотрудничества, укрепления инновационной среды Латвии и создания новых технологических компаний. Отдельный меморандум предусматривает развитие инвестиционного проекта по разработке и производству беспилотных систем в Латвии в сотрудничестве с украинской компанией Global Dynamics. Разработанные компанией системы уже производятся в Украине и Великобритании, а реализация проекта в Латвии обеспечит расширение производственных мощностей, передачу технологий и развитие новых компетенций в местной промышленности. Депутаты оппозиции Юрмальской думы предлагают созвать внеочередное заседание, чтобы

вопросы по поводу текущей ситуации с безопасностью и эффективности работы, заявил депутат нацобъединения Янис Асарс. Оппозиционные депутаты считают, что произошедший инцидент вызвал обоснованные опасения как среди жителей Юрмалы, так и гостей города, особенно с учетом того, что он произошел в одном из самых посещаемых мест города. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Бабе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией. Однако в отдельных отраслях могут быть исключения, заявил Кулбергс во вторник после заседания правительства. Он подчеркнул, что по-прежнему твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно. «Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», отметил премьер. Он сказал, что поручит Браже найти решение этого вопроса, однако его нужно будет согласовать и с Европейским Союзом, поскольку Латвия в первую очередь находится в торговом сообществе ЕС. В то же время политик признал, что, например, на ситуацию в фармацевтической отрасли нельзя смотреть так однозначно. Предприятия этой отрасли не могут быстро переквалифицироваться, так как процесс сертификации в других странах продолжителен. Кроме того, у предприятий фармацевтической отрасли есть химические и биологические знания, а также производственные мощности, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны. В критической ситуации, указал премьер-министр. «Эти возможности необходимо сохранить», подчеркнул он, добавив, что намерен встретиться с предприятиями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить такие вопросы. Почти половина работающих жителей Латвии считают работу важной частью своей жизни, однако не ставят ее на первое место. 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Исследование показывает, что в целом жители Латвии придерживаются прагматичного взгляда на труд. Чаще всего работу как важную, но не главную часть жизни воспринимают люди в возрасте от 45 до 54 лет. Руководители, высококвалифицированные специалисты и сотрудники с доходом от 1500 евро в месяц. Такое отношение также характерно для тех, кто в целом доволен своей жизнью и работой. В то же время работники со средним образованием, сотрудники сферы услуг и торговли, а также представители ряда рабочих профессий чаще рассматривают работу исключительно как средство заработка. Подобный подход также распространен среди людей с ежемесячным доходом от 600 до 1000 евро и тех, кто считает свою рабочую нагрузку чрезмерной. Сотрудники компаний сферы недвижимости чаще других называют работу возможностью для самореализации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем рабочем месте, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому, отметили 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе, что отметили по 22%. Гибкий график работы удерживает на нынешнем месте 19% сотрудников. Баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. В начале этого года в Латвии проживало 1 845 тысяч человек, что на 0,8% или 15 500 меньше, чем годом ранее, и это наименьшее сокращение численности населения за последние 3 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Из-за отрицательного естественного прироста численность населения сократилась на 0,8% или 14 200 человек, а в результате того, что численность уехавших превысила число приехавших из-за отрицательного миграционного потока, сокращение составило 0,1% или 1300 человек. В прошлом году в Латвии родился 11 931 ребенок, на 956 детей или 7,4% меньше, чем в 2024 году. При этом в 2025 году было зарегистрировано 26 109 умерших, что на 552 или 1% меньше, чем годом ранее. Данные также свидетельствуют, что в прошлом году в Латвию въехало 13 800, а выехало 15 100 человек.
У нового правительства мало времени до выборов в Сейм. Из-за 17 заседаний Кабинета министров, оставшихся до них, всю работу не сделать. Поэтому министрам придется встречаться два, а в отдельных случаях даже три раза в неделю, предупредил министров новый премьер-министр Андрис Кулбергс. Рассказывая об организации работы возглавляемого им правительства, Кулбергс пояснил, что по вторникам будут проходить

0: Ведь заседания правительства, на которых будут рассматриваться стандартные вопросы. А по утрам в пятницу будут проходить стратегические заседания Кабинета министров, на которых будут решаться политические вопросы. При необходимости Кулбергс планирует организовать заседание и по четвергам с 13 до 17 часов для рассмотрения вопросов, связанных с предстоящей работой. Премьер поручил каждому министру правительства подготовить 3 задачи, которые они готовы выполнить за время работы этого правительства. И по четвергам будут обсуждаться именно эти вопросы. Кулбергс призвал министров запланировать одно такое заседание уже на 18 июня. Премьер-министр указал, что заседания по четвергам также могут быть открытыми, а по пятницам, возможно, будут закрытыми, так как на них будут проходить политические дискуссии по вызывающим острые эмоции вопросам. Формат этих заседаний не будет соответствовать регламенту Кабинета министров. При этом Кулбергс подчеркнул, что на заседаниях по своим вопросам должны будут делать доклады сами министры, так как они должны быть компетентны в обсуждаемых вопросах. Если потребуется углубленная экспертиза, то помочь с докладом сможет, например, госсекретарь. На заседаниях под руководством Кулбергса министры должны будут присутствовать только очно. «Не стоит всем ездить в командировки направо и налево», – заявил Кулбергс. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень тщательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить упомянутые в декларации этого правительства задачи. Кулбергс пообещал, что и сам будет очень критически относиться к планированию своих командировок, поскольку любая командировка – это еще и расходы для государства. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а два раза в неделю. По словам Мериня, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроектов и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны. Министр культуры Наурис Пунтулис даст оценку призыву вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса демонтировать вывески на русском языке с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова, сообщила советница министра Агнеса Варбиня. Министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы госязыка. В то же время Пунтулис подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными. Министр культуры намерен рассмотреть призыв Ратниекса и затем принять решение о дальнейших действиях. Однако Пунтулис отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка. Как ранее сообщила советница Ратниекса Инесса Озлыня, политик направил письмо министру культуры с призывом поручить театру имени Чехова обеспечить замену существующих фасадных афиш на русском языке в соответствии с законом о государственном языке. Вице-мэр Риги считает, что театр действует противозаконно, и все это время Министерство культуры это допускало, игнорируя призыв города устранить использование русского языка в городской среде. Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихард Козловский ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта Rail Baltica и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Матис Пайгле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза SAFE, поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Пайгле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Пайгле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Пайгле. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение – 23% и экономическую ситуацию – 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет, а самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Министр культуры Наурис Пунтулис намерен провести серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра имени Чехова об использовании государственного языка в рабочей среде и на вывесках на фасаде здания. Как сообщил Пунтулис во вторник, он получил от одного из сотрудников театра жалобу на то, что при повседневной работе в театре требуют использовать русский язык. Министр отметил, что речь идет не о языке, используемом актерами на сцене, а об общении с коллегами в рабочей обстановке. По словам Пунтулиса, распространенные этой весной публичные, в том числе анонимные, заявления отдельных сотрудников и ответы на них руководителя театра Даны Бьорк позволили сделать выводы о возможных конфликтах и недовольстве внутри коллектива. Отвечая на вопрос о вывеске на фасаде театра, на которой размещена информация не только на латышском, но и на русском языке, министр сказал, что этот случай еще оценивается в сотрудничестве с Центром госязыка. Он подчеркнул, что всегда принципиально защищал госязык и поддерживал его использования, но от комментариев по данному случаю пока воздержится. В то же время Пунтулис добавил, что в ходе разговора с руководителем театра будет обсуждаться и упомянутая вывеска. Ранее во вторник Пунтулис сообщил, что рассмотрит призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратникса снять вывески на русском языке с фасада театра. Министр подчеркивал, что его позиция по вопросам госязыка всегда была принципиальной, однако его действия как должностного лица должны быть юридически корректными. Если погодные условия будут благоприятными, операцию по эвакуации останков погибших латвийских альпинистов планируется завершить в ближайшее время. По данным ЛСМ, это может произойти в четверг, 4 июня. Тела погибших латвийских альпинистов будут доставлены в базовый лагерь, затем перевезены в Анкоридж, где после проведения медэкспертиз начнется процесс репатриации, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. Альпинист Мартинш Билзенс находится в больнице под наблюдением врачей. Обстоятельства трагедии будут выясняться, однако прежде необходимо завершить операцию по эвакуации. Сегодня утром вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве в Алукснэнском крае. Около 5 часов утра национальные вооруженные силы предупредили жителей Алукснэнского края о риске возможной угрозы в воздушном пространстве. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Как сообщили в национальных вооруженных силах, истребители НАТО не получили подтверждения того, что зафиксированный датчиками объект является беспилотным летательным аппаратом. Вооруженные силы Эстонии утром в среду также распространили в ряде регионов предупреждение о возможной угрозе залета дронов. Свои отпуска жителям Латвии следовало бы проводить в Латгале, чтобы помочь местным предпринимателям, заявил Андрис Кулбергс после первой встречи в статусе премьер-министра с президентом Эдгаром Ринкевичем. Ринкевич сообщил, что во время встречи обсуждались первые дела нового правительства, планы и наработки. Кулбергс проинформировал президента о рабочем ритме правительства, и Ринкевич оценил его положительно. «Поскольку времени у правительства мало, а проблем предстоит решить много, я удовлетворен и рад, что правительство энергично срочно взялось за работу, сказал Ринкевич. Президент отметил, что общество ждет от правительства реальных решений и действий. В свою очередь Кулбергс подчеркнул, что работа возглавляемого им правительства должна быть дисциплинированной, и дисциплины он ожидает от всех партнеров по коалиции и других сотрудничающих сторон. По словам Кулбергса, важным событием на этой неделе был визит в Латвию премьер-министра Украины Юлии Середенко, в ходе которого рассматривались вопросы, связанные с обороной. На следующей неделе в Латвию планирует прибыть группа специалистов из Украины, которая поделится опытом и знаниями в области дронов. В этих вопросах ни одна страна не является настолько знающей, как Украина, сказал премьер. Как сообщил Кулбергс, с украинским премьером он обсуждал и возможности создания совместного украинско-латвийского предприятия с вложением в него европейских средств. «Мы можем стать для Украины производственным окном в Европу», сказал премьер. Кулбергс также проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором планируется принять решение, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Кулбергс сообщил, что у него состоялся частный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен, которую также беспокоит вопрос безопасности приграничных регионов не только Латвии, но и других граничащих с Россией стран. Инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермеров, предпринимателей и других отраслей. Именно поэтому необходима европейская поддержка, сказал Кулбергс. Премьер также призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгале, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале. Во время встречи с президентом обсуждалось также безопасное проведение выборов. Вчера в правительстве был заслушан информационный доклад о подготовке к предстоящим осенью выборам в Сейм, и на данный момент все идет без заминок, даже с опережением графика. В то же время Кулбергс отметил, что должен быть разработан план, как проводить выборы, если будет объявлена воздушная тревога. В большинстве водоемов Латвии температура воды составляет от 15 до 20 градусов. Самая теплая вода утром в среду была в Лейлупе, возле Межетне и Стальгене, где ее температура достигает 20 градусов. На других участках Лейлупе, а также в Венте, температура воды составляет 18-19 градусов. В малых реках Курзаме и Земгале вода прогрелась до 15-18. В озерах и водохранилищах температура воды колеблется от 14 до 19, в море от 10 до 15 градусов. В Риге самая высокая температура воды в официальных местах для купания 19 градусов в Болдырайском карьере. В бюро премьер-министра Андриса Кулбергса будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltic. Об этом премьер сообщил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем. Премьер отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации правительства, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltic, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. У Кулбергса также будет советник, который будет отвечать за вопросы госбюджета и госдолга. Имен этих советников премьер пока не назвал. Он отметил, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. В мае госполиция по подозрению в кражах мобильных телефонов на привокзальной площади в Риге задержала мужчину, который ранее 10 раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 18 марта полицейские получили информацию о том, что 17 марта в районе привокзальной площади был украден мобильный телефон. 23 марта поступило сообщение о еще одной краже телефона в том же районе, совершенной 21 числа. После анализа записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в уголовном деле фигурирует карманник, который уже ранее попадал в поле зрения полиции. 13 мая мужчина 1977 года рождения был задержан сразу после совершения очередной кражи. Свою вину подозреваемый отрицает. По данным следствия, мужчина совершал преступление, пользуясь моментом, когда потерпевшие садились в общественный транспорт или в поезд. В этот момент он подходил к ним сзади и вытаскивал мобильные телефоны из карманов. В качестве жертв он выбирал более слабых людей, преимущественно женщин, в том числе женщин с младенцами или малолетними детьми, что расценивается как особо циничное преступление. 2 июня уголовное дело было направлено в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а два раза в неделю. По словам Мерини, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроектов и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны. Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихард Козловский ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта Rail Baltica и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии РБ-Рейл Матис Пайгле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза SAFE, поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Пайгле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Пайгле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Пайгле. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение – 23% и экономическую ситуацию – 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет, а самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, которые предусматривают развитие инвестиционных проектов в производстве беспилотных систем, передаче технологий и создании в Латвии современной инфраструктуры для тестирования технологий двойного назначения, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития. В агентстве отмечают, что один из меморандумов предусматривает создание Baltic Forces Hub – среды для демонстрации, тестирования инноваций в области технологий двойного назначения. Цель проекта – создать инфраструктуру, которая позволит в реальных условиях тестировать беспилотные системы, автономные технологии и другие инновационные решения, одновременно способствуя сотрудничеству между предприятиями, исследовательскими организациями, академической средой и международными партнерами. Проект укрепит сотрудничество между инновационными центрами Латвии и Украины и других стран-партнеров, обеспечит среду для разработки, демонстрации и совершенствования новых технологий. Baltic Forces Hub важен и для Рижского технического университета, который в настоящее время разрабатывает несколько решений в области технологий двойного назначения. Новая инфраструктура также создаст дополнительные возможности для развития исследовательских проектов и международного сотрудничества, укрепления инновационной среды Латвии и создания новых технологических компаний. Отдельный меморандум предусматривает развитие инвестиционного проекта по разработке и производству беспилотных систем в Латвии в сотрудничестве с украинской компанией Global Dynamics. Разработанные компанией системы уже производятся в Украине и Великобритании, а реализация проекта в Латвии обеспечит расширение производственных мощностей, передачу технологий и развитие новых компетенций в местной промышленности. Депутаты оппозиции Юрмальской думы предлагают созвать внеочередное заседание, чтобы обсудить общественную безопасность в городе после массовой драки на улице Йоммас во время курортного праздника в минувшие выходные, по факту которой госполиция начала уголовный процесс. Депутаты требуют включить в повестку дня заседания вопрос о ситуации с общественной безопасностью в Юрмале, ресурсах муниципальной полиции и интенсивности патрулирования, а также о дополнительных мерах безопасности в летний сезон 2026 года. С началом активного туристического сезона особенно важно, чтобы жители Юрмалы и гости города чувствовали себя в безопасности. Инцидент с применением насилия в самом центре улицы Йомас вызывает серьезные

деловые связи с Россией поддерживать не нужно. Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию, отметил премьер. Он сказал, что поручит Браже найти решение этого вопроса, однако его нужно будет согласовать и с Европейским Союзом, поскольку Латвия в первую очередь находится в торговом сообществе ЕС. В то же время политик признал, что, например, на ситуацию фармацевтической отрасли нельзя смотреть так однозначно. Предприятия этой отрасли не могут быстро переквалифицироваться, так как процесс сертификации в других странах продолжителен. Кроме того, у предприятий фармацевтической отрасли есть химические и биологические знания, а также производственные мощности, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны в критической ситуации, указал премьер-министр. Эти возможности необходимо сохранить, подчеркнул он, добавив, что намерен встретиться с предприятиями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить такие вопросы. Почти половина работающих жителей Латвии считают работу важной частью своей жизни, однако не ставят ее на первое место. 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Исследование показывает, что в целом жители Латвии придерживаются прагматичного взгляда на труд. Чаще всего работу как важную, но не главную часть жизни воспринимают люди в возрасте от 45 до 54 лет. Руководители, высококвалифицированные специалисты и сотрудники с доходом от 1500 евро в месяц. Такое отношение также характерно для тех, кто в целом доволен своей жизнью и работой. В то же время работники со средним образованием, сотрудники сферы услуг и торговли, а также представители ряда рабочих профессий чаще рассматривают работу исключительно как средство заработка. Подобный подход также распространен среди людей с ежемесячным доходом от 600 до 1000 евро и тех, кто считает свою рабочую нагрузку чрезмерной. Сотрудники компаний сферы недвижимости чаще других называют работу возможностью для самореализации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем рабочем месте, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому, отметили 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе, что отметили по 22%. Гибкий график работы удерживает на нынешнем месте 19% сотрудников. Баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. В начале этого года в Латвии проживало 1 845 тысяч человек, что на 0,8% или 15 500 меньше, чем годом ранее, и это наименьшее сокращение численности населения за последние 3 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Из-за отрицательного естественного прироста численность населения сократилась на 0,8% или 14 200 человек, а в результате того, что численность уехавших превысила число приехавших из-за отрицательного миграционного потока, сокращение составило 0,1% или 1300 человек. В прошлом году в Латвии родился 11 931 ребенок, на 956 детей или 7,4% меньше, чем в 2024 году. При этом в 2025 году было зарегистрировано 26 109 умерших, что на 552 или 1% меньше, чем годом ранее. Данные также свидетельствуют, что в прошлом году в Латвию въехало 13 800, а выехало 15 100 человек. У нового правительства мало времени до выборов в Сейм. Из-за 17 заседаний Кабинета министров, оставшихся до них, всю работу не сделать. Поэтому министрам придется встречаться 2, а в отдельных случаях даже 3 раза в неделю, предупредил министров новый премьер-министр Андрис Кулбергс. Рассказывая об организации работы возглавляемого им правительства, Кулбергс пояснил, что по вторникам будут проходить заседания правительства, на которых будут рассматриваться стандартные вопросы, а по утрам в пятницу будут проходить стратегические заседания Кабинета министров, на которых будут решаться политические вопросы. При необходимости Кулбергс планирует организовать заседания и по четвергам с 13 до 17 часов для рассмотрения вопросов, связанных с предстоящей работой. Премьер поручил каждому министру правительства подготовить 3 задачи, которые они готовы выполнить за время работы этого правительства. И по четвергам будут обсуждаться именно эти вопросы. Кулбергс призвал министров запланировать одно такое заседание уже на 18 июня. Премьер-министр указал, что заседание
здания по четвергам также могут быть открыты.

0: открытыми, а по пятницам, возможно, будут закрытыми, так как на них будут проходить политические дискуссии по вызывающим острые эмоции вопросам. Формат этих заседаний не будет соответствовать регламенту Кабинета министров. При этом Кулбергс подчеркнул, что на заседаниях по своим вопросам должны будут делать доклады сами министры, так как они должны быть компетентны в обсуждаемых вопросах. Если потребуется углубленная экспертиза, то помочь с докладом сможет, например, госсекретарь. На заседаниях под руководством Кулбергса министры должны будут присутствовать только очно. «Не стоит всем ездить в командировки направо и налево», – заявил Кулбергс. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень тщательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить упомянутые в декларации этого правительства задачи. Кулбергс пообещал, что и сам будет очень критически относиться к планированию своих командировок, поскольку любая командировка – это еще и расходы для государства. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а два раза в неделю. По словам Мериня, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроектов и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны. Министр культуры Наурис Пунтулес даст оценку призыву вице-мэра Риги Эдварда Ратникса демонтировать вывески на русском языке с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова, сообщила советница министра Агнеса Варпиня. Министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы госязыка. В то же время Пунтулес подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными. Министр культуры намерен рассмотреть призыв Ратникса и затем принять решение о дальнейших действиях. Однако Пунтулес отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка. Как ранее сообщила советница Ратникса Инесса Озлыня, политик направил письмо министру культуры с призывом поручить театру имени Чехова обеспечить замену существующих фасадных афиш на русском языке в соответствии с законом о государственном языке. Вице-мэр Риги считает, что театр действует противозаконно, и все это время Министерство культуры это допускало, игнорируя призыв города устранить использование русского языка в городской среде. Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихардс Козловскис ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта Rail Baltica и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Матис Паегле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза SAFE, поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Паегле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Паегле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Паегле. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение – 23% и экономическую ситуацию – 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет, а самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Министр культуры Наурис Пунтулис намерен провести серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра имени Чехова об использовании государственного языка в рабочей среде и на вывесках на фасаде здания. Как сообщил Пунтулис во вторник, он получил от одного из сотрудников театра жалобу на то, что при повседневной работе в театре требуют использовать русский язык. Министр отметил, что речь идет не о языке, используемом актерами на сцене, а об общении с коллегами в рабочей обстановке. По словам Пунтулис, распространенные этой весной публичные, в том числе анонимные заявления отдельных сотрудников и ответы на них руководителя театра Даны Бьорк позволили сделать выводы о возможных конфликтах и недовольстве внутри коллектива. Отвечая на вопрос о вывеске на фасаде театра, на которой размещена информация не только на латышском, но и на русском языке, министр сказал, что этот случай еще оценивается в сотрудничестве с Центром госязыка. Он подчеркнул, что всегда принципиально защищал госязык и поддерживал его использования, но от комментариев по данному случаю пока воздержится. В то же время Пунтулис добавил, что в ходе разговора с руководителем театра будет обсуждаться и упомянутая вывеска. Ранее во вторник Пунтулис сообщил, что рассмотрит призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратникса снять вывески на русском языке с фасада театра. Министр подчеркивал, что его позиция по вопросам госязыка всегда была принципиальной, однако его действия как должностного лица должны быть юридически корректными. Если погодные условия будут благоприятными, операцию по эвакуации останков погибших латвийских альпинистов планируется завершить в ближайшее время. По данным ЛСМ, это может произойти в четверг, 4 июня. Тела погибших латвийских альпинистов будут доставлены в базовый лагерь, затем перевезены в Анкоридж, где после проведения медэкспертиз начнется процесс репатриации, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. Альпинист Мартинш Билзенс находится в больнице под наблюдением врачей. Обстоятельства трагедии будут выясняться, однако прежде необходимо завершить операцию по эвакуации. Сегодня утром вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве в Алукснэнском крае. Около 5 часов утра национальные вооруженные силы предупредили жителей Алукснэнского края о риске возможной угрозы в воздушном пространстве. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Как сообщили в национальных вооруженных силах, истребители НАТО не получили подтверждения того, что зафиксированный датчиками объект является беспилотным летательным аппаратом. Вооруженные силы Эстонии утром в среду также распространили в ряде регионов предупреждение о возможной угрозе залета дронов. Свои отпуска жителям Латвии следовало бы проводить в Латгале, чтобы помочь местным предпринимателям, заявил Андрис Кулбергс после первой встречи в статусе премьер-министра с президентом Эдгаром Ринкевичем. Ринкевич сообщил, что во время встречи обсуждались первые дела нового правительства, планы и наработки. Кулбергс проинформировал президента о рабочем ритме правительства, и Ринкевич оценил его положительно. «Поскольку времени у правительства мало, а проблем предстоит решить много, я удовлетворен и рад, что правительство энергии взялось за работу», — сказал Ринкевич. Президент отметил, что общество ждет от правительства реальных решений и действий. В свою очередь Кулбергс подчеркнул, что работа возглавляемого им правительства должна быть дисциплинированной, и дисциплины он ожидает от всех партнеров по коалиции и других сотрудничающих сторон. По словам Кулбергса, важным событием на этой неделе был визит в Латвию премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в ходе которого рассматривались вопросы, связанные с обороной. На следующей неделе в Латвию планирует прибыть группа специалистов из Украины, которая поделится опытом и знаниями в области дронов. В этих вопросах ни одна страна не является настолько знающей, как Украина, — сказал премьер. Как сообщил Кулбергс, с украинским премьером он обсуждал и возможности создания совместного украинско-латвийского предприятия с вложением в него европейских средств. «Мы можем стать для Украины производственным окном в Европу», — сказал премьер. Кулбергс также проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором планируется принять решение, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Кулбергс сообщил, что у него состоялся частный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен, которую также беспокоит вопрос безопасности приграничных регионов не только Латвии, но и других граничащих с Россией стран. Инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермеров, предпринимателей и других отраслей. Именно поэтому необходима европейская поддержка, — сказал Кулбергс. Премьер также призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгале, так как важно, чтобы чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале. Во время встречи с президентом обсуждалось также безопасное проведение выборов. Вчера в правительстве был заслушан информационный доклад о подготовке к предстоящим осенью выборам в Сейм, и на данный момент все идет без заминок, даже с опережением графика. В то же время Кулбергс отметил, что должен быть разработан план, как проводить выборы, если будет объявлена воздушная тревога. В большинстве водоемов Латвии температура воды составляет от 15 до 20 градусов. Самая теплая вода утром в среду была в Лейлупе, возле Межетне и Стальгене, где ее температура достигает 20 градусов. На других участках Лейлупе, а также в Венте, температура воды составляет 18-19 градусов. В малых реках Курзаме и Земгале вода прогрелась до 15-18. В озерах и водохранилищах температура воды колеблется от 14 до 19, в море от 10 до 15 градусов. В Риге самая высокая температура воды в официальных местах для купания 19 градусов в Болдерайском карьере. В бюро премьер-министра Андриса Кулбергса будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica. Об этом премьер сообщил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем. Премьер отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации правительства, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltic, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. У Кулбергса также будет советник, который будет отвечать за вопросы госбюджета и госдолга. Имен этих советников премьер пока не назвал. Он отметил, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. В мае госполиция по подозрению в кражах мобильных телефонов на привокзальной площади в Риге задержала мужчину, который ранее 10 раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 18 марта полицейские получили информацию о том, что 17 марта в районе привокзальной площади был украден мобильный телефон. 23 марта поступило сообщение о еще одной краже телефона в том же районе, совершенной 21 числа. После анализа записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в уголовном деле фигурирует карманник, который уже ранее попадал в поле зрения полиции. 13 мая мужчина 1977 года рождения был задержан сразу после совершения очередной кражи. Свою вину подозреваемый отрицает. По данным следствия, мужчина совершал преступление, пользуясь моментом, когда потерпевшие садились в общественный транспорт или в поезд. В этот момент он подходил к ним сзади и вытаскивал мобильные телефоны из карманов. В качестве жертв он выбирал более слабых людей, преимущественно женщин, в том числе женщин с младенцами или малолетними детьми, что расценивается как особо циничное преступление. 2 июня уголовное дело было направлено в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что правительство должно заседать не один, а 2 раза в неделю. По словам Мерини, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроектов и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны. Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихардс Козловский ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта Rail Baltica и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Матис Пайгле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза SAFE, поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Пайгле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Пайгле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Пайгле. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение – 23% и экономическую ситуацию – 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет. А самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В двух рижских школах будут открыты дополнительные первые классы. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с возросшим спросом в двух школах Рижского муниципалитета будут открыты дополнительные первые классы, сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации. В настоящее время дополнительные классы первого класса открыты в Рижской средней школе номер 45 и в Рижской начальной школе народного искусства имени Оскара Калпакса. В заявлении муниципалитета говорится, что власти отслеживают спрос и при необходимости откроют дополнительные классы, если позволят школьные помещения. Процесс заполнения мест в первом классе на 2026-2027 учебный год продолжается. Школы рассылают родителям письма с информацией о включении или не включении их ребенка в список абитуриентов, поступающих в первый класс. Муниципалитет просит принять во внимание, что процесс приема еще не завершен, и изменения в списке будут происходить в течение июня. После получения приглашения от учебного заведения родители ребенка должны в течение 10 календарных дней подать в учебное заведение заявление о зачислении ребенка в первый класс или об отзыве заявления. Большинство детей зарегистрированы в нескольких школах, поэтому после каждого ответа родителей список претендентов меняется, и свободное место предлагается следующему ребенку в очереди. Поэтому родителям следует регулярно отслеживать получаемую информацию. Предприятие «Пассажирские поезда» оснастило один из своих дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink в рамках пилотного проекта, который продлится 12 месяцев. Необходимое оборудование установлено в одном модернизированном дизельном поезде, состоящем из 4 вагонов, который предназначен для более протяженных региональных маршрутов. Новое решение позволит пассажирам этого дизельного поезда пользоваться бесплатным интернетом на протяжении всей поездки, в том числе на маршрутах, где ранее покрытие мобильного интернета на отдельных участках было недостаточным или нестабильным. Пассажиры смогут пользоваться интернетом Starlink, подключаясь к сети Wi-Fi в поезде. Во время движения интернет будет обеспечиваться за счет автоматического переключения между сетями мобильных операторов и сервисом Starlink. Во время пилотного проекта оценят качество и стабильность решения Starlink на разных маршрутах и при разных условиях движения, а также возможность более широкого внедрения этой технологии в других поездах компании. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И, конечно же, у нас четверг, 4 июня. День, который в мировой истории отмечен очень по-разному. Тут есть и первые премии, и великие наступления, музыка, которую неправильно поняли миллионы, и одна из самых страшных страниц новейшей истории.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, 4 июня 1917 года в США впервые вручили Пулитцеровскую премию. Та самая, которую сегодня называют главной наградой в американской журналистике и литературе. Учредил ее издатель и медиамагнат Джозеф Пулитцер, завещавший деньги Колумбийскому университету. Первым лауреатом стал историк Джулай Брентано за биографию президента Эндрю Джексона. И вот с тех пор каждый год премию вручают журналистам, писателям, драматургам и музыкантам. 4 июня 1856 года московский купец и фабрикант Петр Третьяков купил две первые картины русских художников. Из этого скромного приобретения началась Третьяковская галерея. 4 июня 1984 года Брюс Спрингстин выпустил альбом «Born in the USA». Он разошелся тиражом в 30 миллионов копий по всему миру и стал одним из самых продаваемых в истории музыки. 7 синглов с этого альбома попали в топ-10 чартов. Но вот ирония, заглавная песня, которую политики и стадионы подхватили как победный гимн Америки, на самом-то деле была горькой балладой о ветеране Вьетнама, которого страна выбросила на обочину. Рональд Рейган, баллотируясь на выборах 1984 года, активно использовал эту песню на своих митингах, и Спрингстин был в ярости. Песня звучала торжественно, и именно поэтому ее смысл никто не услышал. Такое с музыкой случается чаще, чем кажется. Ну и, наконец, 4 июня 1989 года. Пекин, площадь Тяньаньмэнь. Китайские войска и полиция ворвались на площадь, открыли огонь по участникам

0: Компротестов. Беспорядки охватили площадь. Десятки тысяч молодых студентов пытались спастись от наступавших на них сил. По оценкам западных журналистов и дипломатов, погибло не менее 300, а может быть и больше протестующих. Ну и теперь немножко об именинниках. В 1738 году родился британский король Георг III. Правил он 60 лет, дольше всех до него. И это тот самый король, при котором Америка объявила независимость и потом ее же получила. А в конце жизни Георг III страдал психическим расстройством. Последние годы был фактически недееспособным. 60 лет отмечает сегодня Чечилия Бартолли, итальянская меццо-сопрано, одна из самых значимых оперных певиц нашего времени. Специализируется на барокко и раннем классицизме. Вивальди, Гендель, Глюк, Моцарт. Голос с невероятным диапазоном и такой же невероятной точностью. При этом она человек с академическим образованием и исследовательским подходом. Не просто поет, она разыскивает забытые партитуры и возвращает их к жизни. 51 год исполняется сегодня Анджелине Джоли. Американская актриса, режиссер, гуманитарный деятель, Оскар, три золотых глобуса, посол доброй воли ООН по делам беженцев. Объездила зоны конфликтов, лагеря беженцев по всему миру не для фотографий, а всерьез. Ну и еще 55 лет сегодня празднует Ной Уайл. Американский актер, которого весь мир знает как доктора Картера из сериала «Скорая помощь». Он играл эту роль целых 15 лет. Вот такой сегодня день, 4 июня. Всем удачи и хорошего настроения.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Визионете. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Визионете.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и сегодня мы поговорим о статье из издания «Variety», которая рассказывает о стремительном успехе нового поколения режиссеров, которые пришли в большой кинематограф, вы не поверите, с платформы YouTube. Подробности расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сегодня мы делаем такой глубокий разбор свежей статьи из Variety. Это материал о том, как ютуберы, ну, просто буквально переворачивают Голливуд с ног на голову.
3: Да, тема абсолютно сумасшедшая.
2: Наша миссия сегодня – понять, как вообще независимые хорроры, которые молодые блогеры снимают за сущие копейки, умудряются обходить по сборам гигантские блокбастеры.
3: Угу.
2: И что это значит для будущего всей развлекательной индустрии? Потому что цифры из отчетов, ну, они выглядят сюрреалистично. Например, фильм «Бэкрумс». Бюджет $10 миллионов, а сборы за первые выходные 81 миллион.
3: Ничего себе.
2: Да, это абсолютный рекорд для такой престижной студии, как A24. А проект Obsession вообще сняли за 750 тысяч, и он перевалил за 100 миллионов.
3: И для контраста тут просто необходимо посмотреть на традиционных гигантов. В это же самое время огромный диснеевский проект «Мандалорец и Грогу» с бюджетом в 165 миллионов обваливается на 70% во вторые выходные.
2: Итак, давайте разберем это. Получается картина, где неизвестный гаражный стартап внезапно банкротит транснациональную корпорацию. Как вообще 20-летние новички смогли разгромить Дисней на их же поле?
3: Что здесь действительно поражает, так это результаты исследований Screen Engine для голливудских студий. Успех абсолютно не случайен. Поколение Z просто жестоко устало от всех этих конвейерных франшиз.
2: Ага, и бесконечных сиквелов.
3: Точно. Знакомое лицо на постере больше вообще не гарантирует проданный билет. Зрителям нужны свежие, оригинальные концепты, а не просто громкие имена.
2: И вот здесь начинается самое интересное. Откуда берутся эти таланты? Авторы хитов, ну типа Кейна Парсонса или Марка Фишбаха, они ведь не проснулись знаменитыми за одну ночь.
3: Совершенно верно. Тому же Парсонсу сейчас 20 лет, а снимать он начал в 9, а Фишбах выпустил 6000 видео за 14 лет.
2: Это очень похоже на стендап-клуб, когда комик годами проверяет шутки на открытом микрофоне, выверяя ритм, прежде чем собрать стадион.
3: Да-да, разница только в том, что вместо микрофона у них современные цифровые камеры. Технологии сильно изменили правила игры. Они используют ту же Sony FX3 за $3000 вместо голливудских систем Arri Alexa за 100 тысяч.
1: Мы продолжим рассказ о новых именах в голливудском кинематографе буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный юго-восточный от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейер», «Сансу и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме Ютуба, который превратился в мощный инкубатор талантов и начинает подпитывать Голливуд новыми именами. Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с очень интересной статьей издания Variety и рассказывают о том, как малобюджетные хорроры обходят «Звездные войны».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Слушай, ну, признаюсь, тут у меня включается скептик. Одно дело удержать внимание на коротком ролике в телефоне. Но неужели вирусность короткого видео гарантирует качество двухчасового фильма для огромного кинотеатра? Звучит как, ну, совершенно другая профессия.
5: На первый взгляд, да. Но известные продюсеры Джейсон Блум и Джеймс Ван, которые создали главный хоррор франшизы современности, с этим вообще не согласны.
4: Серьезно? И что они говорят?
5: На YouTube сейчас 69 миллионов авторов. Чтобы выжить в такой жесточайшей конкуренции, ютуберы учатся удерживать внимание аудитории каждую секунду. Традиционный Голливуд тестирует фильм на фокус-группах, когда миллионы уже потрачены. А блогеры тестируют идеи в реальном времени.
4: А, то есть к моменту съемок они уже точно знают, что сработает. И главное, приходят с лояльной базой.
5: Именно. Когда Фишбах самофинансировал свой фильм «Iron Lung», его фанаты сами оборвали телефоны местных кинотеатров и буквально заставили индустрию дать картине прокат в более чем 4000 залов.
4: Ого, это мощно. Они не просто зрители, они превращаются в армию промоутеров. И тут мы подходим к важному экономическому сдвигу.
5: Да, это интересный социальный феномен.
4: Сейчас молодежь часто отрезана от масштабных развлечений, цены на те же музыкальные концерты стали просто астрономическими.
5: И поэтому поход на независимый фильм ужасов становится дешевой альтернативой для мощного совместного эмоционального опыта.
4: Я читала, что 75% аудитории фильма «Obsession» — это ребята младше 25 лет. Так что ж все это значит?
5: Ну, если связать это с общей картиной, происходит полная демократизация искусства. Традиционная студийная система с ее бесконечными согласованиями просто не успевает за запросами.
4: Неужели она окончательно мертва?
5: Больше не нужны агенты или долгое ожидание одобрения от студийных боссов. Достаточно интернета, камеры и смелости. Платформы стали огромными инкубаторами талантов.
4: Выходит, главный урок — это сила создания собственного рычага влияния. Наработка этих пресловутых 10 тысяч часов на публике позволяет авторам полностью обходить традиционных посредников.
5: Индустрия меняется гораздо быстрее, чем Голливуд успевает переписывать старые правила.
4: Абсолютно. И напоследок хочется оставить пищу для размышлений. Если 20-летние авторы с камерой за $300 смогли разрушить монополию Голливуда, какие еще традиционные, неповоротливые индустрии будут перевернуты с ног на голову?
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго утра. У нас сегодня четверг, 4 июня. До выходных, в общем-то, остается совсем немного. И это уже само по себе хорошая новость. Но звезды сегодня решили добавить к ней еще несколько приятных бонусов. День обещает быть живым, легким, местами весьма неожиданным. А еще это один из тех дней, когда случайные события оказываются гораздо интереснее тщательно продуманных планов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вас может приятно удивить человек, от которого вы ничего особенного не ожидали. Иногда самые полезные советы приходят не от экспертов, а от тех, кто просто оказался рядом в нужный момент. Тельцы. Четверг отлично подходит для поиска удовольствий в простых вещах. И нет, речь не только о еде. Хотя звезды почему-то подозрительно часто упоминают еду именно в вашем случае. Близнецы. День обещает принести новость, которая заставит вас задуматься. Не обязательно серьезно. Возможно, это будет идея, которую захочется развивать дальше. Раки. Сегодня полезно немного расширить привычные рамки. Если обычно вы выбираете одно и то же, попробуйте сегодня что-то новое. Даже небольшие изменения способны освежить настроение. Львы – хороший день для легкого риска, не финансового и не экстремального. Просто не бойтесь сделать шаг туда, куда раньше смотрели с осторожностью. Девы – сегодня вы можете неожиданно обнаружить, что не все требует исправления. Иногда ситуация прекрасно развивается сама, без вашего внутреннего отдела контроля качества. Весы. День располагает к приятным совпадениям. Возможно, встретится нужный человек или появится возможность, о которой вы недавно только что подумали. Скорпионы. Сегодня лучше доверять фактам, а не предположениям. Велика вероятность, что реальность окажется гораздо приятнее сценария, который уже успел нарисовать ваш мозг. Стрельцы. Отличный день для вдохновения. Причем идеи могут появляться в самых неожиданных местах. В очереди, в транспорте или во время разговора о совершенно посторонних вещах. Козероги. Четверг принесет ощущение, что некоторые вещи, наконец, начинают складываться правильно. Не обязательно масштабно, но именно так часто и выглядит настоящий прогресс. Водолеи. Сегодня вас может потянуть на необычные решения, и это хорошо. День благоприятен для всего, что выбивается из рутины и добавляет немного ярких красок в обычный график. Рыбы – хороший день для общения с людьми, которые заряжают энергией. Некоторые встречи сегодня способны подарить гораздо больше вдохновения, чем кажется на первый взгляд. Ну вот такой сегодня у нас получается четверг. С хорошими шансами на приятные открытия, удачные совпадения и поводы для улыбки. Иногда именно такие дни делают неделю особенно удачной. Это «Радио Мелодия». Всем хорошего дня, легких решений и отличного настроения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгава. Концертный зал «Митова». Билеты «Билеши Парадиза».
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
6: Мелроуз Авеню. Одной из самых известных и многолюдных улиц Лос-Анджелеса является Мелроуз Авеню. Расположена она к северу от бульвара Беверли. На авеню Мелроуз находится огромное количество ресторанов, баров и кафе, домов моды и магазинов. Причем совершенно разных категорий – от секонд-хендов и блошиного рынка до роскошных бутиков с заоблачными ценами. Популярность пришла к этой улице в середине 80-х годов прошлого века, когда здесь начали открывать недорогие рестораны и музыкальные магазинчики. Считается, что именно на Мелроуз-авеню зародилась нью-вейв и панк-культура Южной Калифорнии. Постепенно магазинов становилось все больше. Появились новые дизайнерские бутики и винтажные лавки. А захаживать на Мелроуз стали не только представители музыкальных субкультур, но и обычные жители Лос-Анджелеса. А потом и местные селебритис. В наши дни Мелроуз-авеню стала невероятно популярна среди мировых звезд. Актеров, моделей и музыкантов, режиссеров и спортсменов. Папарацци дежурят здесь круглосуточно, а в газетах и глянцевых журналах регулярно появляются фотографии со следующими надписями. Дженнифер Лав Хьюитт прогуливается по Мелроуз-авеню. Джаред Лето в кафе на Мелроуз-авеню. Сил и Хайди Клум делают покупки на Мелроуз-авеню. И так далее. В народе эту улицу часто даже называют новым Родео Драйв. На Мелроуз-авеню также расположена кинодостопримечательность Лос-Анджелеса – студия Paramount Pictures, в которой ежедневно проводятся туристические экскурсии. Кстати, о кино. Мелроуз-авеню нередко показывают в американских фильмах и телепрограммах, а известный многим сериал 90-х «Мелроуз Плейс» получил свое имя как раз в честь одного из отрезков этой улицы.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия проводит ответственную бюджетную политику. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия продолжает проводить ответственную бюджетную политику и в условиях, когда существенно выросли расходы на оборону, используя предусмотренную фискальными правилами Европейского Союза гибкость для инвестиций в безопасность, считает еврокомиссар Валдис Домбровскис. Политик отметил, что, реагируя на растущие гибридные атаки, Европейская комиссия призывает все страны восточного фланга ЕС укреплять безопасность в регионе, способствовать экономическому развитию и решать социальные проблемы, в том числе эффективно используя фонды ЕС. Домбровскис добавил, что одновременно важно способствовать и военной мобильности. Странам Балтии рекомендуется ускорить реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Домбровскис подчеркнул, что важно добиться, чтобы предприятия больше инвестировали в исследования и инновации, а также теснее сотрудничали с латвийскими учеными, тем самым способствуя переносу изобретений в предпринимательскую деятельность. Он обратил внимание на вывод Европейской комиссии о том, что Латвии необходимо продолжать улучшать доступность рабочей силы, предлагая соответствующие потребностям рынка труда программы обучения и переквалификации. Также Европейская комиссия рекомендует Латвии продолжать работу по укреплению систем социальной защиты и здравоохранения, а также способствовать доступности недорогого арендного и социального жилья, особенно в регионах. Европейская комиссия представила весенний пакет европейского семестра 2026 года, в котором изложены политические указания для стран. Особое внимание уделено укреплению конкурентоспособности ЕС, стратегической автономии, а также экономической и социальной устойчивости и сплоченности с учетом текущей геополитической неопределенности и одновременно общей цели сохранения фискальной устойчивости. Оппозиция в Юрмальской думе после драки на улице Йомас хочет получить от полиции оценку охвата систем видеонаблюдения в городе. Сегодня, 4 июня, состоится внеочередное заседание Юрмальской думы, на котором планируется заслушать муниципальную полицию по поводу инцидента, произошедшего во время курортного праздника. Один из проектов решения предусматривает поручить муниципальной полиции Юрмалы до 1 июля подготовить и представить думе оценку интенсивности патрулирования на улице Йомас и в центре Майори, охвата и эффективности системы видеонаблюдения, а также необходимых улучшений для укрепления общественной безопасности. Другой проект решения предусматривает поручить администрации самоуправления совместно с полицией до 1 июля разработать и представить Думе предложение по дополнительным мерам безопасности на улице Йомас и в других местах массового посещения, развитию систем видеонаблюдения и укреплению сотрудничества с госполицией. Также необходимо будет предоставить информацию о требуемом финансировании для реализации этих мер безопасности. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Ваши радиоприемники настроены на волну. Радио «Мелодия» 93.9, у микрофона Олег Пека. Особый привет тем, кто сейчас завтракает. Ну и знаете, вот поговорим давайте о Финляндии. Финляндия ведь это страна, которая 9-й год подряд признается самой счастливой в мире. И это само по себе вот повод уже прислушаться к тому, что они делают. И вот они решили поделиться еще одним секретом – едой.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В сентябре Финляндия приглашает 16 человек со всего мира на 4-дневное гастрономическое путешествие. Причем полностью за счет принимаемой стороны. Проект называется «Официальный финский дегустационный стол». Он организован в рамках туристической программы страны, а найти его можно на платформе «Have some Finnish». Маршрут делится на две части – побережье и архипелаг, это юго-запад страны, ну и легендарная Лапландия. В каждое место отберут по 8 участников. На побережье готовить будет Эрик Мансикка, шеф-повар и основатель ресторана «Каскис» в Турку. Это первое заведение за пределами Хельсинки, получившее звезду «Мишлен» в 2022 году. В Лапландии угощать гостей будет Джоэль Маннинен, победитель финского чемпионата молодых поваров 25-го года и серебряный призер мирового первенства 26-го. Состав, как говорится, серьезный. В меню будет то, что финны едят сами. Крем-суп из лосося, тушеная оленина, сыр с лесными ягодами, ржаной хлеб из архипелага. Дичь, рыба из озер и моря, лесные ягоды, молочные продукты. Никакой вычурности, просто очень хорошие продукты, приготовленные людьми, которые понимают, что с этим делать. Представитель финского туристического агентства объясняет логику проекта просто. Итальянская кухня, говорит он, известна всем. Азиатская тоже. Скандинавская, ну, в целом, да. А вот финская почему-то до сих пор остается тайной для большинства путешественников. Вот они и решили исправить это.

0: лично. Сразу предвосхищаю ваш вопрос, как туда попасть. До 9 июня, смотрите, времени осталось совсем мало, нужно зарегистрироваться на платформе. Напомню еще раз, она называется Have Some Finish. Опубликовать видео в Instagram или TikTok с ответом на вопрос, почему вы хотите попробовать финскую кухню. Хэштег вот все тот же – Have Some Finish. Можно участвовать, кстати, вдвоем. Победители объявят 29 июня. И вот знаете, что мне в этом всем нравится? Финляндия не строит грандиозных рекламных кампаний, не обещает невозможного. Она просто говорит: «Приезжайте, мы вас накормим, а вы все поймете сами». Очень финский подход, если подумать. Не убеждать словами, а показывать делом. Ну и еще одна мысль. Вообще-то мы живем буквально в 3 часах езды от финской границы. Лосось, олень, лесные ягоды, ведь все это не экзотика, это почти соседская кухня. Но почему-то финны умудрились сделать из этого событие мирового масштаба с мишленовскими звездами и международным конкурсом. Так что 9 июня, видео в TikTok, может быть, кто-то из даже наших слушателей рискнет поучаствовать.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Следим за трафиком латвийской столицы в четверг, 4 июня. В городе утренний час пик, все как положено, однако лето делает свое дело. Кстати, по погоде солнечный день и до 24 градусов. Так вот, как показывает монитор, загруженность дорог в первые летние дни ниже среднего уровня для этого времени на 8%. И это несмотря на большое количество мест дорожных работ. Не далее, как вчера, Алексей Счастливчик, выезжая из дома на работу инструктором по вождению, на Гуннар Астрас обнаружил снятый асфальт и большие трудности для проезда. Какова ситуация в этом месте сегодня утром? Давайте послушаем в его новом репортаже.
2: Доброе утречко. На самом деле на Гуннар Астрас там уже сделали поплавнее все эти съезды. Они полностью еще асфальт не положили, но по сравнению со вчерашним там в разы лучше. Уже хаммер не нужен, чтобы проехать. Можно проехать на легковой, просто не на небольшой скорости.
1: Спасибо Алексею за инфу и вернемся к дорожной обстановке. Трафик сейчас в диапазоне от 3 до 4 баллов, но это в среднем, потому что есть как красные, так и бордовые пробки, в частности из-за перекрытой полосы в сторону центра перед Дегловским мостом, здесь уже можно оставить от 20 минут. Кроме того, в тройке пробочных лидеров въезд в город со стороны Бауски и на Карля Ульманя-Гатва в направлении центра. В завершении выпуска послушаем пару сообщений. Судя по всему, они взаимосвязаны. Оскар рассказал о ДТП, а Виктор о помехе на дороге.
3: Доброе утро всем. Южный мост, поближе, где съезд на Педруес. Там грузовичок прижал легковушку. Правая сторона занята. Будьте аккуратны. Всем удачи.
4: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны Пардауговы в сторону Плявники после съезда на Лубанчик и на Круспилс метров 200 вперед, стоит в правом ряду фура на аварийках. Все, всем удачи, будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
5: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».

Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая, ну, на первый взгляд, выглядит чисто технической. Но на самом деле касается очень большой политики и будущего европейских технологий. Европейский парламент решил отказаться от Google в качестве поисковой системы по умолчанию на служебных компьютерах. Вместо него сотрудники будут использовать французский поисковик Quant, который делает ставку на конфиденциальность и защиту персональных данных. Само по себе решение может показаться не слишком заметным. Ну, подумаешь, поменяли один поисковик на другой. Но в Брюсселе говорят о гораздо более широкой задаче – так называемом цифровом суверенитете Европы. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Европейский парламент заменит Google французской системой Quant в качестве поисковой системы по умолчанию на служебных компьютерах. Изменения вступают в силу 4 июня. Как передает ОХУАС, об этом сообщает Политика, ссылкой на источники. Решение принято в соответствии с обязательствами парламента по обеспечению цифрового суверенитета и защите персональных данных пользователей. Политика обращает внимание на то, что смена поисковой системы происходит на фоне усилий Брюсселя по обеспечению технологического суверенитета. 3 июня Европейская комиссия представит пакет мер, направленный на снижение зависимости от иностранных поставщиков технологий и поддержку европейских альтернатив. Во внутренней документации Европарламента Quant описывался как европейская поисковая система, ориентированная на конфиденциальность, разработанная для предотвращения отслеживания пользователей или сбора персональных данных. Компания Quant, основанная в 2013 году, позиционирует себя как альтернатива Google, ставящая во главу угла конфиденциальность. Компании Google и Quant пока не прокомментировали ситуацию.
1: И вот здесь начинается самое интересное, потому что речь уже далеко не только о поиске информации в интернете. Сегодня технологии – это вопрос экономики, безопасности и даже политической независимости. Кто контролирует поисковые системы, облачные сервисы, искусственный интеллект, цифровую инфраструктуру, тот получает огромное влияние. Вообще, Европа уже несколько лет пытается создать собственные альтернативы американским и китайским платформам. Получается по-разному, но сама тенденция становится все заметнее. Для нас в Латвии эта история тоже не совсем чужая. Мы находимся внутри Европейского Союза, а значит, многие решения, которые сначала появляются в структурах ЕС, со временем могут распространяться и на другие государственные учреждения. При этом не стоит думать, что Google завтра исчезнет из жизни европейцев. Речь скорее идет о символическом шаге и демонстрации намерений. Брюссель показывает, если существует европейская альтернатива, мы готовы дать ей шанс. Хотя нельзя не признать, что Google – это довольно необычная ситуация. Компания настолько прочно вошла в повседневную жизнь, что слово «гуглить» давно стало обычным глаголом во многих языках мира. Впрочем, технологии меняются быстро, и вполне возможно, что в ближайшие годы пройдут под знаком все более жесткой конкуренции между глобальными платформами и региональными цифровыми экосистемами. Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Zāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая наверняка заставит футбольных болельщиков мечтательно вздохнуть. Ну а коллекционеров потянуться за калькулятором или кошельком. На аукцион в Нью-Йорке выставят футболку, в которой легендарный Пеле играл в финале чемпионата мира 1958 года. Именно тогда 17-летний бразилец впервые покорил футбольный мир и помог своей сборной выиграть мировой титул. Эксперты оценивают этот предмет более чем в 6 миллионов долларов. Это не просто спортивная форма. Для поклонников футбола такие вещи стали частью мировой истории, почти музейным артефактом. Продавать футболку будут во время чемпионата мира 26 года, так что прошлое и настоящее футбола встретятся буквально в одном месте в одно время. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Футболка, в которой легендарный Пеле играл в финале чемпионата мира за сборную Бразилии в 1958 году, будет представлена публике перед продажей на аукционе в американском Нью-Йорке. Пеле, которому тогда было 17 лет, забил 2 из 5 голов Селесао в ворота хозяев турнира, сборной Швеции, в матче, выигранном бразильцами со счетом 5-2, после того, как в полуфинале южноамериканская команда победила сборную Франции с таким же счетом. Сам аукцион запланирован на 16 июля, за 3 дня до финального матча мирового первенства. Оцениваемая более чем в 6 миллионов долларов футболка может стать одной из самых дорогих в истории футбола, после рекордной продажи футболки Марадоны, которую он носил 22 июня 1986 года в Мексике во время легендарного четвертьфинала против сборной Англии. Она была продана за 9,3 миллиона долларов. Команда Аргентины выиграла 2-1 благодаря двум голам игрока, включая мяч, забитый рукой, но засчитанный судьей. Футболка, которую носил Пеле в финале 1958 года, была подарена игроком товарищу по команде и другу Диде. Она хранилась десятилетиями в семье последнего и в итоге была выставлена на аукцион в 2004 году за неуказанную сумму.
5: Вообще удивительно, как меняется ценность вещей со временем. Обычная футбольная футболка в магазине стоит, ну, несколько десятков евро. Та же футболка, но надетая Пеле в историческом финале чемпионата мира, уже миллионы долларов. Конечно, люди покупают не ткань, не номер на спине. Они покупают момент истории, возможность прикоснуться к событию, которое изменило мировой футбол. Пеле тогда было всего 17 лет. Сегодня многие профессиональные игроки в этом возрасте еще только мечтают о дебюте на высоком уровне. А он уже выигрывал чемпионат мира и становился мировой звездой. Вообще, спортивные реликвии теперь уже напоминают произведения искусства. Их выставляют в музеях, страхуют на огромные суммы, продают на престижных аукционах. История Пеле давно вышла за рамки спорта. Он стал одним из символов 20 века, и поэтому каждая вещь, связанная с его именем, превращается в часть большой легенды.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго утра. У нас сегодня четверг, 4 июня. До выходных, в общем-то, остается совсем немного. И это уже само по себе хорошая новость. Но звезды сегодня решили добавить к ней еще несколько приятных бонусов. День обещает быть живым, легким, местами весьма неожиданным. А еще это один из тех дней, когда случайные события оказываются гораздо интереснее тщательно продуманных планов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вас может приятно удивить человек, от которого вы ничего особенного не ожидали. Иногда самые полезные советы приходят не от экспертов, а от тех, кто просто оказался рядом в нужный момент. Тельцы. Четверг отлично подходит для поиска удовольствий в простых вещах. И нет, речь не только о еде. Хотя звезды почему-то подозрительно часто упоминают еду именно в вашем случае. Близнецы. День обещает принести новость, которая заставит вас задуматься. Не обязательно серьезно. Возможно, это будет идея, которую захочется развивать дальше. Раки. Сегодня полезно немного расширить привычные рамки. Если обычно вы выбираете одно и то же, попробуйте сегодня что-то новое. Даже небольшие изменения способны освежить настроение. Львы – хороший день для легкого риска, не финансового и не экстремального. Просто не бойтесь сделать шаг туда, куда раньше смотрели с осторожностью. Девы – сегодня вы можете неожиданно обнаружить, что не все требует исправления. Иногда ситуация прекрасно развивается сама, без вашего внутреннего отдела контроля качества. Весы. День располагает к приятным совпадениям. Возможно, встретится нужный человек или появится возможность, о которой вы недавно только что подумали. Скорпионы. Сегодня лучше доверять фактам, а не предположениям. Велика вероятность, что реальность окажется гораздо приятнее сценария, который уже успел нарисовать ваш мозг. Стрельцы. Отличный день для вдохновения. Причем идеи могут появляться в самых неожиданных местах. В очереди, в транспорте или во время разговора о совершенно посторонних вещах. Козероги. Четверг принесет ощущение, что некоторые вещи, наконец, начинают складываться правильно. Не обязательно масштабно, но именно так часто и выглядит настоящий прогресс. Водолеи. Сегодня вас может потянуть на необычные решения, и это хорошо. День благоприятен для всего, что выбивается из рутины и добавляет немного ярких красок в обычный график. Рыбы – хороший день для общения с людьми, которые заряжают энергией. Некоторые встречи сегодня способны подарить гораздо больше вдохновения, чем кажется на первый взгляд. Ну вот такой сегодня у нас получается четверг. С хорошими шансами на приятные открытия, удачные совпадения и поводы для улыбки. Иногда именно такие дни делают неделю особенно удачной. Это Радио Мелодия. Всем хорошего дня, легких решений и отличного настроения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вот вроде погожий день, чудесное утро, но мы уже получили несколько сообщений из дорог от неравнодушных водителей на самые разные темы. Друзья, если на вашем пути что-то произошло, что-то случилось или что-то мешает движению, непременно сообщите в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Мы же продолжаем следить за трафиком. Он сейчас в диапазоне от 4 до 5 баллов. И, скорее всего, отметку пятерки преодолеет вот как раз сейчас, ближе к 9 часам. Нагрузка на Рижские магистрали и улицы распределяется неравномерно. Где-то густо, где-то, если не пусто, то достаточно легко и комфортно можно проехать. Но мы о трудностях. Самые сложные места на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, на Карля Ульманя-Гатве в направлении Островного моста, а также на Деглова в сторону центра, где перед въездом на мост перекрыта полоса и создалась приличная пробка. Здесь можно оставить от 25 до 30 минут. Еще обратим внимание на ДТП на Гане-Будамбес. О нем рассказала слушательница Реда около 8 утра. Затем сообщила, что аварию с фурой вроде разобрали, однако затор в направлении Саркандавговы еще остается. Будем на дорогах внимательны. В общем и целом аварийность остается на этой неделе высокой, на уровне 90 ДТП за сутки. К примеру, в среду было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных инцидента. В них пострадали 13 человек, в том числе 4 пешехода и 3 велосипедиста. Более подробно о свежей сводке госполиции мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора» примерно через час. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Смузи. Принято считать, что первые смузи появились в 30-х годах прошлого века в Калифорнии. Однако история этого популярного напитка гораздо более старинная. Уже несколько веков назад жители Азии и Средиземноморья подавали напитки с пюре из свежих фруктов, приготовленным вручную. В 1930-х в США появляются первые компактные холодильники, позволяющие замораживать фрукты и добавлять лед в напитки. А с изобретением блендера эти ингредиенты стало возможным еще и смешивать. Однако массовая популярность к смузи пришла в конце 1960-х с наступлением бума здорового питания. В это время вырос спрос на полезные продукты, и на прилавках магазинов стали появляться свежие соки и напитки на основе фруктов, ягод и овощей. Смузи сохраняют все волокна и витамины ингредиентов, в них входящих. Но поклонники здорового образа жизни любят напиток не только за полезные свойства, но и за приятный легкий вкус. Само название «смузи» происходит от английского «smooth» – «мягкий, приятный». Официально это название появилось в начале 1970-х годов, когда в сети коктейль-баров Smoothie King появились смешанные фруктовые напитки под названием «смузи». Один из основателей компании, Стефан Кунау, признается, что это словечко они позаимствовали у хиппи. Однако есть и другие версии происхождения напитка. Кто-то утверждает, что смузи изобрели тихоокеанские серферы, подкреплявшиеся им между двумя волнами. А кто-то считает, что густой напиток на основе фруктов был разработан специально к Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе в качестве легкой и полезной еды в стакане.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».

0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Корзина низких цен существенно не изменила ситуацию с ценами на продукты в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Инициатива корзины низких цен, как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии, поскольку в целом изменения цен определяются глобальными тенденциями, заявили агентству Лето банковские экономисты. Как заявил главный экономист банка «Цитадель» Карлис Пургалис, как и прогнозировалось ранее, корзина низких цен не оказалась чудо-средством для решения проблемы цен на продукты. Нет никаких признаков того, что эта инициатива за год радикально изменила общую ситуацию с ценами на продукты в Латвии, поскольку динамику цен по-прежнему в большей степени определяют сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке, указал он. Пургалис добавил, что в апреле этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии за год были на 0,3% ниже, однако на это в основном повлияло существенное падение цен в отдельных категориях продуктов, в то время как в других группах продуктов цены продолжали расти. Поэтому положительный эффект нельзя автоматически приписывать только инициативе корзины низких цен. В то же время инициативу нельзя назвать полностью провальной, поскольку она принесла практическую пользу покупателям, которые ищут самые дешевые основные продукты, и этим покупателям стало легче находить продукты по низким ценам. В целом эту инициативу можно оценить как правильное направление, но слабый инструмент для влияния на общие цены на продукты. Это хорошая краткосрочная поддержка для потребителей, но не замена более глубоким изменениям в конкуренции, цепочках поставок и прозрачности цен, указал экономист Цитадель. По словам главного экономиста СБ-банка Дайниса Гашпуйтиса, в прошлом году преобладали условия для стабилизации уровня цен на продукты в Латвии, и во второй половине года похожая тенденция наблюдалась во всей еврозоне. В свою очередь, в Литве и Эстонии уровень цен показал даже небольшое снижение. Он добавил, что более выраженная смена тенденций наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил. Притом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии за последний год остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне, уточнил экономист. Он выразил мнение, что идея регулирования цен на продукты эволюционировала до более разумных инициатив. Корзина низких цен на продукты – это компромисс между политическими, деловыми и социальными целями. Однако она не окажет влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. Для конкуренции полезны меры по надзору и сравнению цен, поэтому реализовались более рациональные вещи, которые позволяют улучшить прозрачность рынка и заставили торговцев скорректировать свою политику. В более долгосрочной перспективе фокус должен быть на том, чтобы уровень цен на продукты и их изменения в Латвии были соразмерны происходящему в Европе. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И, конечно же, у нас четверг, 4 июня. День, который в мировой истории отмечен очень по-разному. Тут есть и первые премии, и великие наступления, музыка, которую неправильно поняли миллионы, и одна из самых страшных страниц новейшей истории.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, 4 июня 1917 года в США впервые вручили Пулитцеровскую премию. Та самая, которую сегодня называют главной наградой в американской журналистике и литературе. Учредил ее издатель и медиамагнат Джозеф Пулитцер, завещавший деньги Колумбийскому университету. Первым лауреатом стал историк Джулай Брентано за биографию президента Эндрю Джексона. И вот с тех пор каждый год премию вручают журналистам, писателям, драматургам и музыкантам. 4 июня 1856 года московский купец и фабрикант Петр Третьяков купил две первые картины русских художников. Из этого скромного приобретения началась Третьяковская галерея. 4 июня 1984 года Брюс Спрингстин выпустил альбом «Born in the USA». Он разошелся тиражом в 30 миллионов копий по всему миру и стал одним из самых продаваемых в истории музыки. 7 синглов с этого альбома попали в топ-10 чартов. Но вот ирония, заглавная песня, которую политики и стадионы подхватили как победный гимн Америки, на самом-то деле была горькой балладой о ветеране Вьетнама, которого страна выбросила на обочину. Рональд Рейган, баллотируясь на выборах 1984 года, активно использовал эту песню на своих митингах, и Спрингстин был в ярости. Песня звучала торжественно, и именно поэтому ее смысл никто не услышал. Такое с музыкой случается чаще, чем кажется. Ну и, наконец, 4 июня 1989 года. Пекин, площадь Тяньаньмэнь. Китайские войска и полиция ворвались на площадь, открыли огонь по участникам протестов. Беспорядки охватили площадь. Десятки тысяч молодых студентов пытались спастись от наступавших на них сил. По оценкам западных журналистов и дипломатов, погибло не менее 300, а может быть и больше протестующих. Ну и теперь немножко об именинниках. В 1738 году родился британский король Георг III. Правил он 60 лет, дольше всех до него. И это тот самый король, при котором Америка объявила независимость и потом ее же получила. А в конце жизни Георг III страдал психическим расстройством. Последние годы был фактически недееспособным. 60 лет отмечает сегодня Чечилия Бартолли, итальянская меццо-сопрано, одна из самых значимых оперных певиц нашего времени. Специализируется на барокко и раннем классицизме. Вивальди, Гендель, Глюк, Моцарт. Голос с невероятным диапазоном и такой же невероятной точностью. При этом она человек с академическим образованием и исследовательским подходом. Не просто поет, она разыскивает забытые партитуры и возвращает их к жизни. 51 год исполняется сегодня Анджелине Джоли. Американская актриса, режиссер, гуманитарный деятель,

0: «Оскар», «Три золотых глобуса», «Посол доброй воли ООН по делам беженцев». Объездила зоны конфликтов, лагеря беженцев по всему миру не для фотографий, а всерьез. Ну и еще 55 лет сегодня празднует Ной Уайл. Американский актер, которого весь мир знает как доктора Картера из сериала «Скорая помощь». Он играл эту роль целых 15 лет. Вот такой сегодня день, 4 июня. Всем удачи и хорошего настроения.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны Вайрок Саулус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма Фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас у меня для вас новость, которая наверняка понравится тем, кто считает, что самые полезные спортивные добавки иногда уже давно лежат на кухонной полке.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые выяснили, что обычный мед может работать почти так же, как популярные спортивные гели и энергетические добавки. Все дело в сочетании глюкозы и фруктозы – сахаров, которые помогают организму быстро получать энергию во время физических нагрузок. Исследователи отмечают, что одна столовая ложка меда содержит примерно столько же углеводов, сколько многие специальные спортивные гели, которые продаются в магазинах для бегунов и велосипедистов. Причем особенно заметным эффект оказался во время восстановления после тренировок. В некоторых экспериментах спортсмены, использовавшие мед, показывали лучшие результаты на следующей тренировке. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Продукт по своему действию сопоставим со спортивными гелями и энергетическими напитками. Об этом изданию The Conversation рассказали сотрудники кафедры физиологии и питания Университета Англии Раскин. Основу меда составляют углеводы – глюкоза и фруктоза. Эти сахара быстро усваиваются организмом и помогают восполнять энергетические запасы, которые активно расходуются во время физических нагрузок. Особенно это важно при длительных тренировках продолжительностью более часа, когда истощаются запасы гликогена в мышцах и печени. Особенность меда заключается в том, что он содержит сразу два типа сахаров – глюкоза и фруктоза – всасываются в кишечнике разными путями, благодаря чему организм может одновременно использовать больше углеводов для получения энергии. Это помогает поддерживать работоспособность и потенциально отсрочить наступление усталости, рассказала Шарлотта Гауэрс, старший преподаватель кафедры физиологии и питания Университета Англии Раскин. Одна столовая ложка меда содержит около 20 граммов углеводов, примерно столько же, сколько многие спортивные энергетические гели. Специалисты отмечают, что употребление 1-1,5 ложек меда перед тренировкой может помочь пополнить запасы энергии, особенно при утренних занятиях спортом. Наиболее заметный эффект ученые фиксировали в период восстановления. После тренировок напитки на основе меда помогали поддерживать уровень глюкозы в крови и быстрее восполнять энергетические запасы.
1: Вообще, это довольно любопытная история, потому что современный спортивный рынок иногда создает впечатление, будто для занятий обязательно нужны десятки специальных баночек, порошков и загадочных энергетических смесей. А потом приходит наука и напоминает, некоторые эффективнейшие продукты человечество использует уже тысячи лет. Конечно, мед не превращает человека в олимпийского чемпиона, не отменяет необходимость тренироваться. Но сама идея выглядит привлекательно. Вместо сложного состава с длинным списком ингредиентов – продукт, который пчелы придумали задолго до появления спортивного маркетинга. Конечно, важно помнить о мере. Все-таки мед остается довольно калорийным продуктом, содержит много сахара, поэтому превращать полезную ложку меда в ежедневный десерт размером с банку специалисты не советуют. Но сама по себе новость хорошая, особенно для тех, кто предпочитает простые и понятные решения. Иногда оказывается, что между дорогим спортивным гелем и содержимым кухонного шкафа разница не такая уж и огромная. Наверное, пчелы были бы очень довольны, узнав, что их труд теперь сравнивают с современными спортивными технологиями.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный юго-восточный от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Ну и сейчас у меня для вас заготовлена новость, которая звучит, сразу же скажу, как сюжет одновременно научной фантастики и фильма про спасение человечества.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Компания Google попросила разрешения выпустить в американских штатах Калифорния и Флорида 32 миллиона специально выращенных комаров. Да, именно комаров. Но прежде чем хвататься за средства от насекомых, стоит уточнить важную деталь. Кусаться они не будут. Речь идет о самцах комаров, которые несут в себе особую бактерию. После спаривания с дикими самками их потомство не развивается. И численность опасных насекомых постепенно сокращается. Цель этого проекта – борьба с лихорадкой Денге, вирусом Зика, желтой лихорадкой и другими серьезными заболеваниями. Причем для управления всей этой операцией ученые используют искусственный интеллект, компьютерное зрение и большие массивы данных. То есть современные технологии добрались даже до комаров. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Компания Google запросила разрешение у властей США на выпуск в Калифорнии и Флориде 32 миллионов самцов комаров с бактерией, которая не дает самкам вкладывать яйца. Таким образом, корпорация хочет победить смертоносные лихорадки. Как передает AHU-AS, об этом пишет The Guardian. В рамках проекта Debug компания намерена сократить численность вида Aedes aegypti. Эти насекомые распространяют желтую лихорадку, денге, вирус Зика, чикунгунью и другие заболевания. Кровь пьют только самки комаров, а самцы не кусаются. Лабораторные насекомые заражены бактерией вольбахией. При спаривании с дикими самками они делают яйца нежизнеспособными, следовательно, сокращают численность больных насекомых. По расчетам Google, с каждым новым поколением популяция вредителей будет уменьшаться. Для сортировки насекомых ученые применяют искусственный интеллект, компьютерное зрение и большие данные, чтобы выпускать нужных особей в правильных местах. Традиционные методы борьбы с насекомыми, например, опрыскивание пестицидами, часто малоэффективны и токсичны, а обнаружить места размножения зараженных комаров для точечного уничтожения трудно. Агентство по охране окружающей среды США сейчас изучает запрос. Ведомство примет решение после этапа общественных обсуждений, который закончится 5 июня. Проект Debug уже успешно применялся в Сингапуре. После выпуска самцов с вольбахией популяция Aedes aegypti в стране сократилась на 80-90%, а количество случаев заражения лихорадкой денге более чем на 70% за 6-12 месяцев.
1: Если вдуматься, человечество прошло удивительный путь. Когда-то люди отбивались от комаров ветками, дымом костров, а вот теперь для борьбы с ними используются бактерии, искусственный интеллект и сложные биотехнологии. Причем идея выглядит почти парадоксально – победить комаров при помощи еще большего количества комаров. Все чаще человечество пытается не уничтожать природу грубой силой, а использовать знания о ней. Не заливать все химикатами, а искать более точные и тонкие решения. Хотя есть ощущение, что сами комары вряд ли оценят этот технологический прогресс.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброго утра, вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и знаете, вот каждый раз, когда завершаем вот утренний блок общения, я начинаю рассказывать что-нибудь о кино, невольно каждый раз повторяюсь, что, конечно, хорошие фильмы обязательно нужно смотреть на большом экране. И вот совершенно кстати еще одна новость, которая, я думаю, нас, вот рижан, должна заинтересовать лично.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Американская академия кинематографического искусства и наук, ну, в общем, та самая организация, которая вручает «Оскары», объявила о составлении рейтинга лучших кинотеатров мира. Называться он будет «Academy Market Theater List» и выйдет весной 2027 года, к столетию Академии. В этот список войдут 50 кинотеатров, лучших кинотеатров мира. Ну, правда, сразу половину они забронировали за Соединенными Штатами Америки. На весь мир остальное остается еще половина, то бишь 25 мест на всю планету. Критерии – качество изображения и звука, работа с аудиторией, программная политика, историческая значимость, архитектура и инфраструктура. Заявки принимаются до 25 августа. Ну и вот здесь, конечно, хочется обратиться к рижским нашим слушателям, рижанам-киноманам. Ведь есть у нас замечательный Splendid Palace, кинотеатр, открытый еще в 1923 году. Раньше, кстати, ну заметьте, чем была образована Американская киноакадемия. Здание в стиле нео-барокко на улице Элизабетес, с лепниной, с историей, с залом, в котором само присутствие уже является событием. Я думаю, что это один из красивейших кинотеатров Европы. И это вовсе не местный патриотизм. Я думаю, что вот так могут сказать многие люди, которые повидали всякое и побывали вот в Splendid Palace. Замечу, что Splendid Palace пережил несколько эпох, несколько режимов, несколько полных перестроек городской жизни вокруг него. Ну, замечу так, что сейчас, конечно, его как-то не очень хорошо загораживают построенные поздние пристройки, и вся эта красота, может быть, чуть-чуть теряется. Но, тем не менее, он продолжает работать, показывает авторское кино, участвует в фестивалях. И, конечно, у него есть история, есть архитектура и есть миссия, аудитория, которая его любит, но миссия — европейское кино. В общем, короче говоря, критерии киноакадемии как будто бы писались специально под Splendid Palace. Подать заявку могут официальные представители кинотеатра. Тут нужна историческая и техническая информация, программный календарь, рекомендательное письмо от деятеля культуры, эссе о миссии, ну и отдельно еще креативное видеопредложение. Вот последнее, признаюсь, звучит немножко по-американски, но я думаю, что это тоже решаемо. Я вот не знаю, но очень надеюсь, что подаст все-таки Splendid Palace заявку на этот список. Я надеюсь, что подаст. Или что нужные люди об этом узнают и подтолкнут в нужном направлении. Потому что попасть в список 50 лучших кинотеатров мира по версии Американской киноакадемии, но ведь это не просто строчка в Википедии. Это и внимание, это и туристы, и разговор о Риге в контексте, который нам очень идет. Тем более, что у нас есть чем гордиться, и хорошо бы, если бы об этом знали не только мы. Вот на этой жизнерадостной ноте я вас ненадолго оставлю, пожелаю успешного рабочего дня, и встретимся мы с вами, как всегда, после 16 часов на волне «Радио Мелодия».
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. L.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Неожиданно сложным и событийным получилось сегодняшнее утро с точки зрения трафика в латвийской столице. Были и ДТП, были и крупные пробки. Некоторые остаются до сих пор, хотя и уменьшились в размерах. Тем не менее, утро переходит в день при отличной видимости и хорошей погоде. Важно оставаться внимательными и не расслабляться за рулем. Об этом предупреждает водитель большегруза Геннадий Левченко.
2: Доброе утро. На въезде в Балтезер со стороны Риги в сторону Адажи устанавливают фоторадар.
1: Спасибо Геннадию за инфу. Аппарат уже установили, и он с удовольствием щелкает нарушителей скоростного режима. Мы же обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. Итак, по Риге и столичному региону зарегистрировано 92 ДТП. В них пострадали 13 человек, в том числе 3 пешехода и 4 велосипедиста. Патрульные составили 77 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения. Задержали одного в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он попал серьезно, уголовное дело, штраф и машина конфискована. А вчера вечером к нам обратился человек по имени Сергей. Он нашел кошелек с документами на имя Руслана. Мы также в автомониторе призывали забывчивого водителя вернуться и пропажу забрать. Что в итоге и случилось. Через 2 часа кошелек вернулся к владельцу. А Сергею, работающему в Максиме на Лиданю 3, большой респект. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и хорошего летнего настроения в компании любимого радио.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Баку. Кавказский Париж и самый восточный город Запада, нефтяная столица Каспийского побережья и удивительный город ветров. Столица Азербайджана – Баку – самый большой город Кавказа и крупнейший порт на Каспийском море. Это тот самый город, где цигель-цигель-ай-лю-лю и чьорт-побьери. Тут по улицам важно ездят лондонские кэбы, которые горожане зовут «баклажан-такси». И именно здесь Альфред Нобель заработал свой капитал, из которого теперь состоит фонд знаменитой премии. Баку считается одним из самых интернациональных городов мира. Ведь в разное время в нем проживали люди 72 национальностей. Вероятно, благодаря этому Баку испокон веков славится своим гостеприимством. Горожане с готовностью отложат дела, прогуляют работу, пожертвуют свободным временем, но сделают все, лишь бы гость остался доволен. В столице Азербайджана почти невозможно встретить толпы хмурых и недовольных жизнью людей, как это часто бывает в мегаполисах. И дело не только в восточном жизнелюбии. У Баку есть море, и самое настоящее счастье – выйти из офиса после трудового дня и прогуляться по набережной, любуясь потрясающими видами на город. Плюс к этому бакинцы дышат чистым и полезным морским воздухом, а это, безусловно, повышает качество жизни и улучшает настроение. Баку – город не маленький, к тому же столица, но ритм его жизни все равно вряд ли сравнится с бешеным темпом таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Токио или Москва. Здесь можно позволить себе остановиться и почувствовать умиротворение. По узким улочкам старого города можно спокойно пройтись, не боясь быть сбитым с ног или оглохнуть от клаксона. Тем не менее, о местной манере вождения слагают легенды. Если внимательно наблюдать за дорожным движением, то складывается впечатление, что никто никого не уважает, подрезают на каждом светофоре, а пешеходов не пропускают. Есть, конечно, некоторое количество водителей, которым знакомы правила, но их меньшинство. А вот вне дорог бакинцы, напротив, нередко проявляют галантность и учтивость. Например, уступить место в транспорте или в общественном месте могут не только мужчины, но и женщины, и даже пожилые, просто потому что решат, что вам сейчас нужнее. Баку быстро меняется, превращаясь из древнего восточного города в европейскую столицу. Здесь еще есть места, где примитивные бараки соседствуют со сверкающими небоскребами и современными жилыми комплексами. Однако можно приехать в Баку через год и не узнать его. Но с каждым годом город становится все краше и каждый раз влюбляет в себя заново.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Под янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил, одновременно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспар Спуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию. Поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционных планов. В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире. В Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт. Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага. Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хансю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более 1 000 000 человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на Радио Мелодия.
2: Визионете. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brilļu ietveram vai brilļu lēcām. Визионете.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билетсервис.лв.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Мелодия, мой шот, le cœur d'Emmanuel.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кити Агрина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна.

окна и пункт валки продолжат работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше. Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Ти», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что «Арис-Ти» обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей – дронов и ракет. Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы «Арис-Ти» и существенно укрепляя безопасность региона, подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем «Арис-Ти». Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем «Арис-Ти», что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē ne pavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты билишуфсервис.лв.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Кругосветным путешествием уже никого не удивишь. И кое-кто может сказать, что, может быть, и сам бы объездил весь мир, но работа, дела... А вот большому любителю путешествий, норвежцу Гуннару Гарфосу, работа ничуть не помешала. Гуннар работал на телевидении. Работу свою он любил и отказываться от нее не собирался. Но мечты о путешествиях не давали ему покоя. И тогда он приказал себе перестать бояться новых мест. Не тратя время зря, Гарфос стал путешествовать по праздникам, выходным и просто в отпуске, не пропуская ни одного свободного дня. При этом он обязательно старался посетить какую-нибудь новую страну, посмотреть там что-нибудь интересное, пообщаться с местными жителями и даже прожить собственную историю. Путешествовать таким образом Гуннар Гарфос начал после 30, а уже в 37 сумел посетить абсолютно все страны мира. Но на этом норвежец не остановился. «Главное в путешествии – хорошая компания», – решил Гарфос и вместе с британцем Адрианом Бутерфордом поставил мировой рекорд. Отчаянный дуэт за сутки посетил 5 континентов. Войдя во вкус, через год Гуннар за один день побывал в 19 странах, а еще через пару лет вместе с друзьями за сутки объехал 20 штатов США. И все это, разумеется, лишь в свободные от работы дни. Сегодня Гуннар Гарфос все так же продолжает работать на телевидении. Но опыт путешественника открыл перед ним новые горизонты. Норвежец написал несколько книг о путешествиях, ведет собственный блог и с удовольствием раздает советы и рекомендации тем, кто только мечтает куда-нибудь съездить.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Kaukāza dienas Peikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2x un 3x veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā.

Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг в Венспилсе проходят крупнейшие на сегодняшний день антитеррористические учения Windows 2026, организованные службой госбезопасности. В ходе учения оперативные службы проверяют готовность к реагированию и взаимодействию в ситуации, когда вооруженные террористы захватили порт и пассажирский паром. Служба госбезопасности впервые проводит антитеррористические учения в Венспилсе, продолжая начатый в предыдущие годы цикл региональных учений. В учениях задействовано рекордное число участников – около 600 человек. Правительству еще предстоит решить, сохранять ли после 30 июня пониженную ставку акциза на дизельное топливо, поскольку сейчас цены на него стабилизировались, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он напомнил, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо резко выросли и некоторое время превышали 2 евро за литр. Сейчас ситуация стабилизировалась, и, по мнению министра, рост цен уже не настолько значителен, чтобы продолжать компенсировать расходы на дизельное топливо. Ранее Минэкономики предложило продлить действие сниженного акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире. В Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт. Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Джоконда. Знаменитая «Мона Лиза» считается самой загадочной картиной из когда-либо созданных. Начать хотя бы с того, что точно неизвестно, кем была та женщина, которая изображена на полотне Леонардо да Винчи. И была ли эта женщина вообще? Некоторые исследователи всерьез считают, что «Мона Лиза» — это автопортрет самого да Винчи. Впрочем, согласно общепринятой версии, косвенно подтвержденной записками современников художника, на портрете жена флорентийского торговца шелком Франческо Джоконда — Донна Лиза. Полное название картины — «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо». «Госпожа» по-итальянски — «Мадонна», а в сокращенном варианте получилось «Мона». Главная загадка знаменитого портрета заключается в улыбке Моны Лизы, которая то ли есть, то ли нет. По утверждениям исследователей, все дело в оптическом обмане. Если смотреть Джоконде в глаза, то кажется, что она улыбается. Если же опустить взгляд ниже, то улыбка исчезает. Сегодня 500-летняя картина находится в плохом состоянии. Краски потемнели, а в верхней части полотна пролегла трещина, которая пока остановилась чуть выше головы Моны Лизы. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение шедевра, руководство Лувра, где находится великий портрет, решило больше не перемещать его на другие выставки. Впрочем, и в Лувре к таинственной флорентийке каждый день выстраиваются огромные очереди из желающих все-таки разгадать улыбку Джоконды. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Рестораны Wirex House и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Delicious.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправлений вопросах. Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвия-Зелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года. При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил, одновременно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспар Спуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию. Поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционной

инвестиционных планов. Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Смузи. Принято считать, что первые смузи появились в 30-х годах прошлого века в Калифорнии. Однако история этого популярного напитка гораздо более старинная. Уже несколько веков назад жители Азии и Средиземноморья подавали напитки с пюре из свежих фруктов, приготовленным вручную. В 1930-х в США появляются первые компактные холодильники, позволяющие замораживать фрукты и добавлять лед в напитки. А с изобретением блендера эти ингредиенты стало возможным еще и смешивать. Однако массовая популярность к смузи пришла в конце 1960-х с наступлением бума здорового питания. В это время вырос спрос на полезные продукты, и на прилавках магазинов стали появляться свежие соки и напитки на основе фруктов, ягод и овощей. Смузи сохраняют все волокна и витамины ингредиентов в них входящих. Но поклонники здорового образа жизни любят напиток не только за полезные свойства, но и за приятный легкий вкус. Само название «смузи» происходит от английского «smooth» – «мягкий, приятный». Официально это название появилось в начале 1970-х годов, когда в сети коктейль-баров Smoothie King появились смешанные фруктовые напитки под названием «смузи». Один из основателей компании, Стефан Кунау, признается, что это словечко они позаимствовали у хиппи. Однако есть и другие версии происхождения напитка. Кто-то утверждает, что смузи изобрели тихоокеанские серферы, подкреплявшиеся им между двумя волнами. А кто-то считает, что густой напиток на основе фруктов был разработан специально к Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе в качестве легкой и полезной еды в стакане.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный юго-восточный от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Нектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

И что с того, что льет как из ведра? Если ты по-настоящему счастлив, можно танцевать в лужах и петь, размахивая зонтами. «Singing in the Rain» — одна из самых узнаваемых песен в истории кино. Но мало кто знает, к моменту выхода одноименного фильма в 1952 году песне уже было почти 30 лет. Ее написали Артур Фрид и Насио Херб Браун в 1929-м. Первым исполнителем был Клифф Эдвардс, а сама песня звучала в музыкальной комедии «The Hollywood Review» 1929 года. С тех пор ее перепевали десятки исполнителей, но никто не дал ей такого импульса, как Джин Келли.

Фильм «Singing in the Rain» создавался вокруг уже существующих песен студии MGM. И эта композиция стала центром притяжения. Сцена, в которой Джин Келли, влюбленный, промокший, но счастливый, шагает по вечернему городу и поет, стала одним из самых культовых эпизодов в истории мирового кино. Зонтик, лужи, столб фонаря – все это еще потом десятилетиями будет цитироваться в рекламе, клипах, театре, мультфильмах. А сам Келли, между прочим, в тот день снимался с температуры под 39. Но даже лихорадка не помешала, потому что в этой песне действительно есть что-то, что лечит. Оптимизм не ироничный, а искренний. С тех пор песни исполняли Дорис Дэй, Джейми Каллум, Аретта Фрэнклин, Джуди Гарланд, Лайза Минелли.

была кавер-версия «Aunt Meet Royale», которая в нулевых снова попала в британские чарты благодаря роли в рекламе стирального порошка.

Сегодня Singing in the Rain – это почти музыкальный символ состояния души. Когда все плохо, включаешь эту песню, и становится как-то легче. Ведь, как пел Джин Келли, «Ну и пусть льет дождь на моем лице улыбка».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Best-show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билеши Парадиза.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кити Агрина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна и пункт в Валке продолжит работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше. Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Ти», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что «Арис-Ти» обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей – дронов и ракет. Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы «Арис-Ти» и существенно укрепляя безопасность региона, подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем «Арис-Ти». Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем «Арис-Ти», что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага.
2: Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хансю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения, в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты... Или шупарки.

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», подчеркнул министр. Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти 3 задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправлений вопросах. Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвес Зелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года. В пятницу 5 июня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Виргинские острова.
2: Этим архипелагом, расположенным в Карибском море, владеет одновременно Великобритания и США. Территория штатов называется Американскими Виргинскими островами, а Соединенного Королевства, соответственно, Британскими Виргинскими островами. Если же в разговоре собеседник не уточняет, о каких именно островах идет речь, понять это очень просто. Турист или американец, говоря о Виргинских островах, имеет в виду их американскую часть, а финансист или бизнесмен — британскую. Эта часть архипелага считается мировой офшорной столицей. Там отсутствует налог на прибыль организаций и налог с продаж — НДФЛ и НДС. А открыть компанию можно всего за один день. Благодаря всему этому сейчас на Британских Виргинских островах зарегистрировано около 40% всех офшорных компаний в мире. Конечно, сфера туризма там тоже развита, но настоящей туристической меккой считается американская часть архипелага. Отдыхать туда едут преимущественно на три острова – Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус. Раньше они принадлежали Дании, но были выкуплены США. Тем не менее, там до сих пор сохранились прекрасные образцы датской архитектуры. Например, особой популярностью на Сент-Томасе пользуются Форт Кристиан, построенный в 17 веке, и замок Блэкбёрд, в котором, по легенде, жил пират-прототип Синей Бороды. На острове Санта-Крус тоже достаточно исторических достопримечательностей. Например, колониальный город Кристианстед, не раз получавший звание самого красивого города в Карибском море. Строгие линии старых датских складов, таможни, правительственных зданий и церкви расположены там вокруг гавани, причем некоторые из домов построены из кирпичей, привезенных еще 500 лет назад. А вот природа Виргинских островов не столь богата, как их историческое наследие. Многие виды растений и животных были уничтожены человеком. Но в одном месте они еще сохранились. Это национальный парк на Сент-Джоне. История его возникновения необычна. В середине 20 века финансист Лоренс Рокфеллер выкупил часть острова и построил там частный курорт, а оставшиеся 2000 гектаров земли пожертвовал правительству. Теперь там находится природоохранная зона, где можно не только погулять по тропическим лесам, но и посетить руины сахарных плантаций. По мнению многих путешественников, это лучшее место, чтобы ощутить все многообразие Виргинских островов.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билишу Сервис ОВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Венспилсе проходят антитеррористические учения. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг, 4 июня, в Венспилсе проходят масштабные антитеррористические учения «Виндау-2026». Отрабатывается ситуация, когда вооруженные террористы захватили порт, пассажирский паром и взяли заложников. В учениях задействовано рекордное количество участников – около 600 человек. В ходе учений оперативные службы и другие структуры антитеррористической системы в общей сложности более 20 организаций проверяют готовность к реагированию и взаимодействию между собой в описанной ситуации. Среди участников представители кризисного центра «Скалбес», паромной компании «Стена Лайн» и ряд других предприятий, расположенных в Венспилсском порту. Учения организованы службой госбезопасности Латвии с развертыванием всех сил. Венспилс впервые принимает антитеррористические учения службы госбезопасности в рамках регионального цикла учений. Сегодня в связи с проведением учений в Венспилсе, особенно в порту и его окрестностях, наблюдается интенсивное движение транспорта оперативных служб и национальных вооруженных сил, а также полеты вертолетов на малой высоте. Служба призывает отнестись к учениям с пониманием, поскольку их главная цель – укрепление общественной безопасности. Существенных ограничений движения транспорта в Венспилсе во время учений не планируется. Служба госбезопасности подтвердила, что уровень террористической угрозы в Латвии в настоящее время остается низким, и имеющаяся у службы информация не указывает на возможные изменения ситуации в ближайшее время. В пятницу и субботу, а также на следующей неделе в Латвии временами будут идти дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Больше всего осадков выпадет в ночь на субботу, при этом самые сильные ливни прогнозируются в Курзаме. В пятницу и субботу в Латвии будет много облаков, а в воскресенье ожидается солнечная погода. Температура воздуха в пятницу и воскресенье поднимется до +20, +25 градусов, местами на побережье будет на градус меньше, а в субботу температура не превысит +15, +22 градуса и будет дуть порывистый западный-юго-западный ветер. На следующей неделе прогнозируется переменчивая погода, временами ожидаются дожди и грозы, в середине недели станет прохладнее. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее нормы, лето в целом также может быть теплее обычного. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия». В студию возвращается Олег Пек, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копей. Ну и давайте начнем наш вечерний обзор новостей с, ну, события киношного, но тем не менее очень и очень значимого. Легендарный Клинт Иствуд, похоже, окончательно завершил свою карьеру. О том, что отец ушел на пенсию, рассказал его сын Кайл Иствуд в интервью французскому телеканалу France 3.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Сейчас он на пенсии, ему 95 лет. Мне очень повезло работать с ним над столькими фильмами, рассказал Кайл. Ну и, кстати, вот буквально на днях, 31 мая, Клинту исполнилось уже 96. Сам возраст уже сам по себе выглядит как достижение. Особенно если вспомнить, что многие люди в 96 лет, ну, если доживают до этого возраста, просто наслаждаются заслуженным отдыхом, а Иствуд до самого последнего времени продолжал снимать фильмы. Его последней режиссерской работой стал фильм «Присяжный номер 2», вышедший на экраны совсем недавно, а последним появлением на экране – картина «Мужские слезы». Вообще, карьера Клинта Иствуда выглядит почти невероятно. Родился он еще в 1930 году. Когда он появился на свет, будущий режиссер, до телевидения в современном виде оставались еще многие годы, цветное кино воспринималось как техническая диковинка, да и вообще в кино не так давно появился звук. За свою жизнь он успел стать ковбоем, полицейским, героем боевиков, обладателем 4 премий «Оскар» и одним из самых уважаемых режиссеров Голливуда. Иствуд в качестве режиссера снял такие фильмы, как «Непрощенный», «Малышка на миллион», «Гран-Торино», «Таинственная река». Все эти фильмы, мне кажется, просто гордость американского кино. Что еще особенно впечатляет? Ведь он оставался востребованным режиссером на протяжении более полувека. Он пережил несколько поколений актеров, смену технологий, появление стримингов и цифрового кино. Я думаю, что в Голливуде таких фигур можно пересчитать по пальцам одной руки. И хотя официального заявления от самого Клинта Иствуда пока еще не было, слова его сына звучат вполне однозначно. Похоже, завершилась одна из самых длинных и успешных карьер в истории мирового кино. А если задуматься, это довольно красивый финал. Не каждый режиссер может сказать, что снимал фильмы почти до 100 лет.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас у меня для вас новость, которая наверняка понравится тем, кто считает, что самые полезные спортивные добавки иногда уже давно лежат на кухонной полке.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые выяснили, что обычный мед может работать почти так же, как популярные спортивные гели и энергетические добавки. Все дело в сочетании глюкозы и фруктозы – сахаров, которые помогают организму быстро получать энергию во время физических нагрузок. Исследователи отмечают, что одна столовая ложка меда содержит примерно столько же углеводов, сколько многие специальные спортивные гели, которые продаются в магазинах для бегунов и велосипедистов. Причем особенно заметным эффект оказался во время восстановления после тренировок. В некоторых экспериментах спортсмены, использовавшие мед, показывали лучшие результаты на следующие тренировки. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Продукт по своему действию сопоставим со спортивными гелями и энергетическими напитками. Об этом изданию The Conversation рассказали сотрудники кафедры физиологии и питания Университета Англии Раскин. Основу меда составляют углеводы – глюкоза и фруктоза. Эти сахара быстро усваиваются организмом и помогают восполнять энергетические запасы, которые активно расходуются во время физических нагрузок. Особенно это важно при длительных тренировках продолжительностью более часа, когда истощаются запасы гликогена в мышцах и печени. Особенность меда заключается в том, что он содержит сразу два типа сахаров – глюкоза и фруктоза – всасываются в кишечнике разными путями, благодаря чему организм может одновременно использовать больше углеводов для получения энергии. Это помогает поддерживать работоспособность и потенциально отсрочить наступление усталости, рассказала Шарлотта Гауэрс, старший преподаватель кафедры физиологии и питания Университета Англии Раскин. Одна столовая ложка меда содержит около 20 граммов углеводов, примерно столько же, сколько многие спортивные энергетические гели. Специалисты отмечают, что употребление одной-полутора ложек меда перед тренировкой может помочь пополнить запасы энергии, особенно при утренних занятиях спортом. Наиболее заметный эффект ученые фиксировали в период восстановления. После тренировок напитки на основе меда помогали поддерживать уровень глюкозы в крови и быстрее восполнять энергетические запасы.
1: Вообще, это довольно любопытная история, потому что современный спортивный рынок иногда создает впечатление, будто для занятий обязательно нужны десятки специальных баночек, порошков и загадочных энергетических смесей. А потом приходит наука и напоминает, некоторые эффективнейшие продукты человечество использует уже тысячи лет. Конечно, мед не превращает человека в олимпийского чемпиона, не отменяет необходимость тренироваться. Но сама идея выглядит привлекательно. Вместо сложного состава с длинным списком ингредиентов – продукт, который пчелы придумали задолго до появления спортивного маркетинга. Конечно, важно помнить о мере. Все-таки мед остается довольно калорийным продуктом, содержит много сахара, поэтому превращать полезную ложку меда в ежедневный десерт размером с банку специалисты не советуют. Но сама по себе новость хорошая, особенно для тех, кто предпочитает простые и понятные решения. Иногда оказывается, что между дорогим спортивным гелем и содержимым кухонного шкафа разница не такая уж и огромная. Наверное, пчелы были бы очень довольны, узнав, что их труд теперь сравнивают с современными спортивными технологиями.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.
3: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Vizionete, atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая наверняка заставит футбольных болельщиков мечтательно вздохнуть. Ну а коллекционеров потянуться за калькулятором или кошельком. На аукцион в Нью-Йорке выставят футболку, в которой легендарный Пеле играл в финале чемпионата мира 1958 года. Именно тогда 17-летний бразилец впервые покорил футбольный мир и помог своей сборной выиграть мировой титул. Эксперты оценивают этот предмет более чем в 6 миллионов долларов. Это не просто спортивная форма. Для поклонников футбола такие вещи стали частью мировой истории, почти музейным артефактом. Продавать футболку будут во время чемпионата мира 26 года, так что прошлое и настоящее футбола встретятся буквально в одном месте в одно время. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Футболка, в которой легендарный Пеле играл в финале чемпионата мира за сборную Бразилии в 1958 году, будет представлена публике перед продажей на аукционе в американском Нью-Йорке. Пеле, которому тогда было 17 лет, забил 2 из 5 голов Селесао в ворота хозяев турнира, сборной Швеции, в матче, выигранном бразильцами со счетом 5-2, после того, как в полуфинале южноамериканская команда победила сборную Франции с таким же счетом. Сам аукцион запланирован на 16 июля, за 3 дня до финального матча мирового первенства. Оцениваемая более чем в 6 миллионов долларов футболка может стать одной из самых дорогих в истории футбола, после рекордной продажи футболки Марадоны, которую он носил 22 июня 1986 года в Мексике во время легендарного четвертьфинала против сборной Англии. Она была продана за 9,3 миллиона долларов. Команда Аргентины выиграла 2-1 благодаря 2 голам игрока, включая мяч, забитый рукой, но засчитанный судьей. Футболка, которую носил Пеле в финале 1958 года, была подарена игроком товарищу по команде и другу Диде. Она хранилась десятилетиями в семье последнего и в итоге была выставлена на аукцион в 2004 году за неуказанную сумму.
5: Вообще удивительно, как меняется ценность вещей со временем. Обычная футбольная футболка в магазине стоит, ну, несколько десятков евро. Та же футболка, но надетая Пеле в историческом финале чемпионата мира, уже миллионы долларов. Конечно, люди покупают не ткань, не номер на спине. Они покупают момент истории, возможность прикоснуться к событию, которое изменило мировой футбол. Пеле тогда было всего 17 лет. Сегодня многие профессиональные игроки в этом возрасте еще только мечтают о дебюте на высоком уровне. А он уже выигрывал чемпионат мира и становился мировой звездой. Вообще, спортивные реликвии теперь уже напоминают произведения искусства. Их выставляют в музеях, страхуют на огромные суммы, продают на престижных аукционах. История Пеле давно вышла за рамки спорта. Он стал одним из символов 20 века, и поэтому каждая вещь, связанная с его именем, превращается в часть большой легенды.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, вот есть такой особый вид дискомфорта. Не боль, не обида, именно дискомфорт. Вы поужинали с компанией, все было прекрасно. И, наконец, официант кладет на стол счет. Тут наступает тишина. Все смотрят в телефоны. Кто-то вдруг вспоминает, что брал только салат. Кто-то говорит: «Я, кажется, платил за всех в прошлый раз». Ну, а кто-то молча просто достает карточку с видом человека, который устал бороться с мирозданием. Это, пожалуй, одна из самых универсальных неловкостей нашего времени, и Apple решила с ней покончить.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, а он, как правило, знает, что говорит, в следующей версии iOS, в 17-й, появится функция разделения счета по фотографии. То есть вы фотографируете чек, телефон его читает, вы распределяете позиции, кто что заказывал, и сразу же отправляете каждому запрос на оплату. Прямо через Messages или Wallet. Владельцы Apple Watch смогут подтверждать платежи с запястья для полного ощущения, что мы живем в будущем. Система сама посчитает доли и включает в них даже чаевые. Это, конечно, давно существует в виде отдельных приложений. Splitwise, Tab, у нас популярен еще и SettleUp. Люди ими пользуются, привыкли. Но Apple, как обычно, решила встроить это прямо в телефон. Без скачивания, без регистрации, без объяснения тете, которая впервые слышит слово Splitwise. И вот здесь интересно. Технология сама по себе ведь несложная. Распознать текст в чеке, сложить числа, поделить. В общем, это задача, с которой справится калькулятор образца 93-го года, если его сильно попросить. Но магия не в технологии. Магия в том, что теперь это будет просто там. Без всяких трений, споров. Сфотографировал, ткнул пальцем 3 раза и готово. Потому что главный враг любого удобного решения – это несложность. Это лень сделать первый шаг. Поставить приложение, объяснять все это остальным, убедить компанию из 6 человек, 5 из которых скажут «да ладно, потом разберемся» и, конечно, не разберутся. Есть, впрочем, один тонкий момент. Разделить счет технически – это одно. А вот убедить человека, который заказал бутылку вина на 4 человека, что он должен за нее заплатить, ну вот это по-прежнему остается в области человеческих отношений. Никакой iOS с этим не справится. Это старая добрая дипломатия. Так что приложение, может быть, и появится, а вот разговоры за столом, я думаю, останутся. Что, если подумать, то неплохо. Ужин без небольшой драмы в конце, ведь это просто еда.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: С началом лета и уходом школьников на длинные каникулы заметно увеличилось количество мест, где ведутся дорожные работы. Об этом, кстати, сообщают наши пилоты микс-медиагруппы Александр Рязанов и Алексей Счастливчик.
2: Добрый день. Улица Деглова, если двигаться со стороны Дегловского моста в сторону кольца Лубанас, начиная от Ницгалес и дальше там на каждом перекрестке, там Гунарастрес, Сахарова, Илыкстес, там на этих перекрестках и вообще, где есть пешеходные переходы, там снят верхний слой асфальта. Я так понимаю, это связано со строительством новой велосипедной дорожки, ну и будет, наверное, какие-то новые пешеходные переходы и продолжение велодорожек. Поэтому там довольно приличные такие ямки. Смотрите осторожно, не разгоняйтесь, потому что, ну, можно так прям очень неприятненько попасть. Всем удачи и будьте внимательны за рулем.
3: Дорожная информация. Каменный мост в сторону центра. В левом ряду на съезде происходят работы. Из-за этого пробочка на самом мосту и все подъезды к нему тоже плотненько забиты. Всем удачи на дорогах.
1: Благодарим Алексея и Александра за инфу и отметим, что обо всех местах дорожных работ, конечно, рассказать невозможно, но по мере поступления сообщений на актуальные темы будем давать их в эфир в автомониторе. Вы тоже, друзья, присылайте по номеру 2299-4949 через WhatsApp. В общем и целом, обстановка уже достаточно сложная, хотя трафик только преодолел 6 баллов. Но это в среднем. Уже есть красные заторы и бордовые пробки, в которых мы всем пожелаем выдержки, терпения и взаимной вежливости. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио Мелодия.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего.
5: Я знаю пару.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадиза».
0: Улицы мира. На радио Мелодия.
8: Мелроуз Авеню. Одной из самых известных и многолюдных улиц Лос-Анджелеса является Мелроуз Авеню. Расположена она к северу от бульвара Беверли. На авеню Мелроуз находится огромное количество ресторанов, баров и кафе, домов моды и магазинов. Причем совершенно разных категорий – от секонд-хендов и блошиного рынка до роскошных бутиков с заоблачными ценами. Популярность пришла к этой улице в середине 80-х годов прошлого века, когда здесь начали открывать недорогие рестораны и музыкальные магазинчики. Считается, что именно на Мелроуз-авеню зародилась нью-вейв и панк-культура Южной Калифорнии. Постепенно магазинов становилось все больше. Появились новые дизайнерские бутики и винтажные лавки. А захаживать на Мелроуз стали не только представители музыкальных субкультур, но и обычные жители Лос-Анджелеса. А потом и местные селебритис. В наши дни Мелроуз-авеню стала невероятно популярна среди мировых звезд. Актеров, моделей и музыкантов, режиссеров и спортсменов. Папарацци дежурят здесь круглосуточно, а в газетах и глянцевых журналах регулярно появляются фотографии со следующими надписями. Дженнифер Лав Хьюитт прогуливается по Мелроуз-авеню. Джаред Лето в кафе на Мелроуз-авеню. Сил и Хайди Клум делают покупки на Мелроуз-авеню. И так далее. В народе эту улицу часто даже называют новым Родео Драйв. На Мелроуз-авеню также расположена кинодостопримечательность Лос-Анджелеса – студия Paramount Pictures, в которой ежедневно проводятся туристические экскурсии. Кстати, о кино. Мелроуз-авеню нередко показывают в американских фильмах и телепрограммах, а известный многим сериал 90-х «Мелроуз Плейс» получил свое имя как раз в честь одного из отрезков этой улицы.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Введение системы 2 корзин в здравоохранении откладывается до конца года. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг депутаты Сейма в окончательном чтении поддержали поправки к закону о финансировании здравоохранения, предусматривающие отсрочку введения так называемой системы 2 корзин медуслуг до 31 декабря 2026 года. Поправки рассматривались в срочном порядке. Принятые изменения предусматривают, что до конца этого года жители сохранят право получать медицинские услуги в сфере государственного обязательного страхования здоровья независимо от уплаченных взносов. Прежнее регулирование предусматривало введение системы 2 корзин услуг, которая разделила бы здравоохранение на основную и полную корзину, однако эта модель с 2018 года фактически не была введена, так как ее практическое внедрение неоднократно откладывалось. Депутаты поясняют, что сейчас наступил риск не успеть принять до 1 июля текущего года более обширные поправки в регулирование финансирования здравоохранения, поэтому принято решение продлить нынешний порядок, сохранив прежний доступность медицинских услуг для всех жителей. Предложенные изменения не окажут влияния на государственные или муниципальные бюджеты, поскольку предоставление услуг продолжится в соответствии с прежней практикой. На этой неделе в Резекне, Резекненском и Маденском краях полиция в ходе 10 обысков обнаружила 2 плантации марихуаны, задержала 4 человек и изъяла большое количество наркотиков, а также оружие, сообщили в отделе по связям с общественностью государственной полиции. Операцию организовало Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции в сотрудничестве с батальоном специального назначения. 3 июня были задержаны 3 мужчин 1975-1999 1977 года рождения, а 4 июня еще 1 человек, входивший в преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотических веществ. В ходе обыска полиция изъяла 835 саженцев марихуаны, около 24 килограммов высушенной марихуаны и специализированное оборудование для ее выращивания. Кроме того, было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, около 100 его составных частей и наличные деньги 3145 евро, на которые будет наложено арест. Госполиция начала уголовный процесс и планирует просить суд применить к 2 задержанным меру пресечения, связанную с лишением свободы. За преступление предусмотрено наказание по 2 статьям уголовного закона: за незаконное выращивание растений и за незаконное изготовление, хранение, перевозку наркотических веществ в группе лиц в крупном размере. Завтра в Латвии сквозь облака будет выглядывать солнце. Местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот постоянно рассказывая об искусственном интеллекте, о его достижениях, все, конечно, вот часто в новостях звучит очень красиво. То, что машины будут работать за людей, что компании станут эффективнее, расходы сократятся. Однако, вот как выясняется, у революции тоже бывают весьма внушительные счета, и все происходит не так безоблачно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Американские технологические гиганты неожиданно столкнулись с новой проблемой. Расходы на искусственный интеллект растут настолько быстро, что финансовые директора уже начинают нервно пересчитывать бюджеты. По данным издания Axios, одна из крупнейших мировых компаний всего за один месяц потратила около 500 миллионов долларов, вдумайтесь, полмиллиарда, я об этом рассказывал, на использование нейросети Claude от компании Anthropic. Причина оказалась почти бытовой. Сотрудникам дали доступ к сервису, но забыли установить лимиты. Результаты, как вы понимаете, очень впечатлили бухгалтерию. Есть и другие примеры. Один из клиентов Google Cloud получил счет на 18 тысяч долларов вместо ожидаемых расходов в 7 долларов. Компания проекта OpenClaw из 4 человек сумела потратить на использование API компании около 1,3 миллиона долларов всего за месяц. И вот после таких громких историй в крупных корпорациях начали принимать меры. Например, Microsoft обязала часть своих инженеров отказаться от Claude и перейти на собственный Copilot. В компании Uber ситуация тоже оказалась непростой. Руководство признало, что бюджет на использование Claude Code, рассчитанный на весь год, был

0: Иногда корпоративные ресурсы уходят на прогнозы погоды, написание писем, автоматизацию мелких рутинных дел. Появился даже новый термин – токен-максинг. Это когда работник специально увеличивает использование ИИ, чтобы выглядеть более активным и технологичным в глазах своего руководства. Но в итоге компании начали вводить ограничения, квоты и контроль расходов. Получается любопытная ситуация. Еще недавно многие опасались, что искусственный интеллект слишком быстро заменит людей. А вот теперь финансовые директора начинают переживать, что искусственный интеллект может слишком быстро заменить содержимое корпоративного бюджета. Похоже, главный урок этой истории довольно простой. Даже самая умная технология требует контроля. Потому что искусственный интеллект способен решить множество задач, но пока еще не умеет вовремя остановиться и сказать: «Ой, кажется, я уже достаточно дорого вам обошелся».
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: На глазах накаляется обстановка на магистралях и улицах латвийской столицы. Идет полным ходом вечерний разъезд. 6 баллов было еще полчаса назад. За это время с работы уже выехали 5-часовые и также влились в поток, который сдерживают многочисленные места дорожных работ. Кстати, Алексей Счастливчик обновил инфу по поводу ремонта на Каменном мосту на съезде в сторону центра в левом ряду. Там работы к часу пик свернули, а работники уехали. Но заторы в Пордаугаве по направлению к мосту остались. На другую тему 10 минут назад прислал сообщение Валентин Юсин.
2: Всем

0: Привет, улица Ханзас, перед Волдемаром, в левом ряду стоит машинка на аварийках. Да, ее все объезжают, там сейчас будут пробки, стоит мужик, заведенная машина, это мешает, да.
1: Спасибо Валентину. Мы еще раз убеждаемся, улицы полны неожиданностей, обстановка на дорогах постоянно меняется. Где-то ДТП уже разобрали и поехали, а где-то наоборот остановилась машина и тут же в час пик создались трудности. Не забывайте, друзья, кстати, сообщать обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. В завершение напомню, что в первой половине дня, а может быть и сейчас, работал фотик на въезде в Балтезерс со стороны Риги в направлении Адажи. В общем, будьте внимательны, соблюдать скоростной режим и ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
2: Реклама на радио «Мелодия».
3: Veikalos maksājuma brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksājuma, lai nekā netrūktu.
4: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Delicious.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая, ну, на первый взгляд, выглядит чисто технической. Но на самом деле касается очень большой политики и будущего европейских технологий. Европейский парламент решил отказаться от Google в качестве поисковой системы по умолчанию на служебных компьютерах. Вместо него сотрудники будут использовать французский поисковик Quant, который делает ставку на конфиденциальность и защиту персональных данных. Само по себе решение может показаться не слишком заметным. Ну, подумаешь, поменяли один поисковик на другой. Но в Брюсселе говорят о гораздо более широкой задаче – так называемом цифровом суверенитете Европы. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Европейский парламент заменит Google французской системой Quant в качестве поисковой системы по умолчанию на служебных компьютерах. Изменения вступают в силу 4 июня. Как передает ОХУАС, об этом сообщает Политика, ссылкой на источники. Решение принято в соответствии с обязательствами парламента по обеспечению цифрового суверенитета и защите персональных данных пользователей. Политика обращает внимание на то, что смена поисковой системы происходит на фоне усилий Брюсселя по обеспечению технологического суверенитета. 3 июня Европейская комиссия представит пакет мер, направленный на снижение зависимости от иностранных поставщиков технологий и поддержку европейских альтернатив. Во внутренней документации Европарламента Quant описывался как европейская поисковая система, ориентированная на конфиденциальность, разработанная для предотвращения отслеживания пользователей или сбора персональных данных. Компания Quant, основанная в 2013 году, позиционирует себя как альтернатива Google, ставящая во главу угла конфиденциальность. Компании Google и Quant пока не прокомментировали ситуацию.
1: И вот здесь начинается самое интересное, потому что речь уже далеко не только о поиске информации в интернете. Сегодня технологии – это вопрос экономики, безопасности и даже политической независимости. Кто контролирует поисковые системы, облачные сервисы, искусственный интеллект, цифровую инфраструктуру, тот получает огромное влияние. Вообще, Европа уже несколько лет пытается создать собственные альтернативы американским и китайским платформам. Получается по-разному, но сама тенденция становится все заметнее. Для нас в Латвии эта история тоже не совсем чужая. Мы находимся внутри Европейского Союза, а значит, многие решения, которые сначала появляются в структурах ЕС, со временем могут распространяться и на другие государственные учреждения. При этом не стоит думать, что Google завтра исчезнет из жизни европейцев. Речь скорее идет о символическом шаге и демонстрации намерений. Брюссель показывает, если существует европейская альтернатива, мы готовы дать ей шанс. Хотя нельзя не признать, что Google – это довольно необычная ситуация. Компания настолько прочно вошла в повседневную жизнь, что слово «гуглить» давно стало обычным глаголом во многих языках мира. Впрочем, технологии меняются быстро, и вполне возможно, что в ближайшие годы пройдут под знаком все более жесткой конкуренции между глобальными платформами и региональными цифровыми экосистемами. Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Ну и сейчас у меня для вас заготовлена новость, которая звучит, сразу же скажу, как сюжет одновременно научной фантастики и фильма про спасение человечества.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Компания Google попросила разрешения выпустить в американских штатах Калифорния и Флорида 32 миллиона специально выращенных комаров. Да, именно комаров. Но прежде чем хвататься за средства от насекомых, стоит уточнить важную деталь. Кусаться они не будут. Речь идет о самцах комаров, которые несут в себе особую бактерию. После спаривания с дикими самками их потомство не развивается. И численность опасных насекомых постепенно сокращается. Цель этого проекта – борьба с лихорадкой Денге, вирусом Зика, желтой лихорадкой и другими серьезными заболеваниями. Причем для управления всей этой операцией ученые используют искусственный интеллект, компьютерное зрение и большие массивы данных. То есть современные технологии добрались даже до комаров. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
6: Компания Google запросила разрешение у властей США на выпуск в Калифорнии и Флориде 32 миллионов самцов комаров с бактерией, которая не дает самкам вкладывать яйца. Таким образом, корпорация хочет победить смертоносные лихорадки. Как передает AHU-AS, об этом пишет The Guardian. В рамках проекта Debug компания намерена сократить численность вида Aedes aegypti. Эти насекомые распространяют желтую лихорадку, денге, вирус Зика, чикунгунью и другие заболевания. Кровь пьют только самки комаров, а самцы не кусаются. Лабораторные насекомые заражены бактерией вольбахией. При спаривании с дикими самками они делают яйца нежизнеспособными, следовательно, сокращают численность больных насекомых. По расчетам Google, с каждым новым поколением популяция вредителей будет уменьшаться. Для сортировки насекомых ученые применяют искусственный интеллект, компьютерное зрение и большие данные, чтобы выпускать нужных особей в правильных местах. Традиционные методы борьбы с насекомыми, например, опрыскивание пестицидами, часто малоэффективны и токсичны, а обнаружить места размножения зараженных комаров для точечного уничтожения трудно. Агентство по охране окружающей среды США сейчас изучает запрос. Ведомство примет решение после этапа общественных обсуждений, который закончится 5 июня. Проект Debug уже успешно применялся в Сингапуре. После выпуска самцов с вольбахией популяция Aedes aegypti в стране сократилась на 80-90%, а количество случаев заражения лихорадкой денге более чем на 70% за 6-12 месяцев.
5: Если вдуматься, человечество прошло удивительный путь. Когда-то люди отбивались от комаров ветками, дымом костров. А вот теперь для борьбы с ними используются бактерии, искусственный интеллект и сложные биотехнологии. Причем идея выглядит почти парадоксально – победить комаров при помощи еще большего количества комаров. Все чаще человечество пытается не уничтожать природу грубой силой, а использовать знания о ней. Не заливать все химикатами, а искать более точные и тонкие решения. Хотя есть ощущение, что сами комары вряд ли оценят этот технологический прогресс.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия». И вот знаете, сегодня мы много говорили о приятном. О кино, музыке, финской кухне. А вот теперь кое-что серьезнее. И не для того, чтобы испортить вечер, а потому что это стоит знать. Эль-Ниньо – климатическое явление, которое возникает в Тихом океане, когда поверхностные воды прогреваются сильнее обычного. И все это явление меняет погоду на всей планете. Засухи там, где должны быть дожди. Ливни там, где должна быть засуха. Ученые уже давно за ним следят, и в этом году следят особенно внимательно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Потому что на этот раз речь идет о супер-Эль-Ниньо. Вероятность того, что оно начнется этим летом, по данным Всемирной метеорологической организации, 80%. Вероятность того, что так вот продлится как минимум до ноября, 90%. Генеральный секретарь ООН на этой неделе сказал прямо: «Это срочное климатическое предупреждение, и мир должен отнестись к этому именно так». Что же это значит практически? Эксперты предупреждают о росте цен на продукты питания. Ну, вот, например, Великобритания, поскольку там я ссылаюсь на статью Daily Mail британскую, импортирует 2/5 всей еды – бананы, рис, чай, кофе, свежие фрукты. Все это растет в регионах, которые пострадают от экстремальной жары и засухи. Предыдущий Эль-Ниньо добавил к среднему британскому продуктовому счету около 360 фунтов за 2 года. Нынешний обещает сопоставимый, если не больший, эффект. Это же не только британская история. Ученые говорят о рисках для урожаев в Южной Азии, Африке, Латинской Америке. Там, где и так неустойчивое продовольственное снабжение, Эль-Ниньо может это превратить в трудное, в катастрофическое. 2026 год, по прогнозам, рискует стать самым жарким за всю историю наблюдений, побив рекорд 2024 года, когда глобальная температура впервые превысила 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Я понимаю, конечно, что климатические новости – это жанр, от которого легко устать. Слишком много цифр, слишком много предупреждений, слишком долгий горизонт последствий. Мозг отказывается воспринимать то, что не происходит прямо сейчас и прямо здесь. Но вот что прямо здесь и прямо сейчас. Кофе, который вы пьете по утрам, шоколад, рис, оливковое масло – все это уже дорожало и будет дорожать дальше. Не потому, что кто-то так решил, а потому, что планета наша нагревается, и это меняет то, где и как растет еда. Всем хорошего вечера, ну и, пожалуйста, радуйтесь сегодняшнему ужину, может быть, чуть больше обычного.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
2: Смузи. Принято считать, что первые смузи появились в 30-х годах прошлого века в Калифорнии. Однако история этого популярного напитка гораздо более старинная. Уже несколько веков назад жители Азии и Средиземноморья подавали напитки с пюре из свежих фруктов, приготовленным вручную. В 1930-х в США появляются первые компактные холодильники, позволяющие замораживать фрукты и добавлять лед в напитки. А с изобретением блендера эти ингредиенты стало возможным еще и смешивать. Однако массовая популярность к смузи пришла в конце 1960-х с наступлением бума здорового питания. В это время вырос спрос на полезные продукты, и на прилавках магазинов стали появляться свежие соки и напитки на основе фруктов, ягод и овощей. Смузи сохраняют все волокна и витамины ингредиентов, в них входящих. Но поклонники здорового образа жизни любят напиток не только за полезные свойства, но и за приятный легкий вкус. Само название «смузи» происходит от английского «smooth» – «мягкий, приятный». Официально это название появилось в начале 1970-х годов, когда в сети коктейль-баров «Smoothie King» появились смешанные фруктовые напитки под названием «смузи». Один из основателей компании, Стефан Кунау, признается, что это словечко они позаимствовали у хиппи. Однако есть и другие версии происхождения напитка. Кто-то утверждает, что смузи изобрели тихоокеанские серферы, подкреплявшиеся им между двумя волнами. А кто-то считает, что густой напиток на основе фруктов был разработан специально к Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе в качестве легкой и полезной еды в стакане.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия привлекла 1 000 000 000 евро за счет эмиссии гособлигаций устойчивого развития. Далее об этом и других событиях более подробно. Государственная касса в среду 3 июня от имени Латвии выпустила государственные облигации устойчивого развития со сроком погашения 7 лет и привлекла финансирование в размере 1 миллиарда евро с доходностью 3,525% с фиксированной купонной ставкой 3,5%. Облигации приобрели более 70 инвесторов, в основном управляющие активами из европейских стран. При этом общий спрос инвесторов превысил 2 миллиарда 400 миллионов евро. С 1 марта по 31 мая инспекторы Рижской муниципальной полиции фиксировали число нарушителей среди водителей средств микромобильности. Были проверены 631 человек и зафиксировано более 600 нарушений. Главной бедой на дорогах оказалось банальное отсутствие документов. В 224 случаях у водителей не было ни велосипедных прав, ни удостоверения другой категории. Еще 24 раза за руль садились подростки, которым по возрасту это запрещено. Красный свет тоже мало кого остановил. 39 человек проскочили перекрестки на запрещающий сигнал. Велосипедисты регулярно забывали, где им положено находиться. Полицейские оформили 67 протоколов за езду вне предназначенных полос, тротуаров или проезжей части. Еще 15 человек незаконно выкатились на пешеходную зону на самодвижущихся велосипедах. У самокатчиков свои антирекорды. В 14 случаях они ехали там, где нельзя. 43 раза патрульные ловили любителей кататься вдвоем на одном самокате. При этом и те, и другие регулярно забывали уступать дорогу пешеходам. В 55 случаях у водителей самокатов отсутствовала обязательная страховка гражданско-правовой ответственности. Еще 32 транспортных средства вообще не прошли регистрацию. Полиция зафиксировала 108 фактов неправильной парковки самокатов в зонах запрета. За 3 месяца полиция отстранила от поездок 20 водителей средств микромобильности, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic с 1 июля планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом и обеспечивать 3 рейса в неделю. Полеты будут возобновлены с соблюдением рекомендаций, изданных Европейским агентством по безопасности полетов и ограничений, установленных страховыми компаниями. Авиакомпания продолжит непрерывно следить за развитием ситуации и при необходимости оперативно скорректирует расписание полетов. В конце февраля этого года Air Baltic отменила все рейсы в Тель-Авив и из него в связи с началом войны на Ближнем Востоке. Завтра в Латвии сквозь облака будет выглядывать солнце. Местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Ка-чинг. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вечер добрый, вы слушаете радио «Мелодия». Ну и сегодня у меня для вас история о человеческой смекалке. О том, что происходит, когда авиакомпания берет деньги за каждый лишний килограмм, а пассажир решает: «Нет-нет, я так просто не сдамся».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знакомьтесь, Леон Докра, 50 лет, живет в английском городке Грейт Ярмут, торгует металлоломом, летает самолетами раз в месяц. Человек опытный, битый жизнью и авиасборами. Однажды его оштрафовали за перевес, и что-то в нем щелкнуло. Ну вот представьте, Леон летит компании Ryanair из Норвича в Португалию. Билет – только ручная кладь. Но взять с собой надо 4 футболки, 4 пары трусов, 4 пары носков, плавки, ну, как минимум 2 штуки, и пляжное полотенце. Что делает нормальный человек? Доплачивает за багаж. А что делает Леон? Он берет из магазина подушку для путешествий, ну, знаете, такую, которую надевают на шею в самолете, и методично набивает ее всем вышеперечисленным. Но это еще не все. Сам он в это время надевает на себя 2 спортивных костюма, 3 пары трусов и 3 пары носков. Причем одновременно слоями. В таком виде Леон проходит регистрацию, досмотр, садится в самолет, летит в Португалию. Потому что подушку обычно никто не проверяет. Но, правда, на вопрос, не было ли жарко, он отвечает честно: было. Но, дескать, того стоило. Видео с набитой подушкой он выложил в интернет. Реакция публики восторженная. Один комментатор написал: «Я на прошлой неделе тоже надел 2 костюма. Потел как проклятый, но деньги сэкономил». Другой сказал: «Да я лучше бы заплатил 80 фунтов, чем потом все это гладить и стирать». Третий вспомнил Джоуи из «Друзей». Помните, там был эпизод, где тот надел на себя всю одежду Чендлера? В общем, классика жанра. Кто-то написал озабоченно: «Ой-ой-ой, авиакомпания увидит это видео и начнет проверять все подушки». Леон на это отвечает спокойно. Если бы проверили, он бы сходил в туалет и надел все на себя. Запасной план был готов. Вот что меня во всем этом восхищает. Ведь это не жульничество в каком-то серьезном смысле. Это переговоры. Человек и система. Каждый играет по своим правилам. Авиакомпания говорят: подушка на шею бесплатно. Леон говорит: окей, договорились. Ну, Ryanair, конечно, заработал свое. Билет плюс ручная кладь, знаете, там, по-моему, 400 фунтов. Леон просто решил, что в эту сумму уже все включено, включая его изобретательность. И вот о чем стоит подумать тихим вечером. А сколько денег мы отдаем просто потому, что не знаем, что можно иначе? Не из жадности, а просто по привычке, не задавая вопрос: а есть ли другой способ? Да-да, иногда другой способ – это подушка с трусами, иногда что-то более элегантное. Но мне кажется, что такой вопрос стоит всегда задавать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Очередной непростой час пик в латвийской столице переживают наши водители. Самые большие трудности, как обычно, пришлись на время с 17.15 до 17.45. На мониторе было более 8 баллов и 60 заторов. После чего пробки расти перестали и продолжают постепенно снижаться, в том числе и в данный момент. При этом в черте города остается немало сложных мест. В первую очередь на всех мостах. На Славу, на Южном, на Островном, на Каменном и Вантовом. А также на Карля Ульманя-Гат и на улице Деглова, с которой еще днем мы получили сообщение от водителя такси Александра Рязанова.
2: Добрый день. Улица Деглова, если двигаться со стороны Дегловского моста в сторону кольца Лубанас, начиная от Ницгалес и дальше там на каждом перекрестке, там Гунарастра, Сахарова, Илукстес, там на этих перекрестках и вообще, где есть пешеходные переходы, там снят верхний слой асфальта. Я так понимаю, это связано со строительством новой велосипедной дорожки, ну и будет, наверное, какие-то новые пешеходные переходы и продолжение велодорожек. Поэтому там довольно приличные такие ямки. Смотрите осторожно, не разгоняйтесь, потому что, ну, можно так прям очень неприятненько попасть. Всем удачи и будьте внимательны за рулем.
1: Добавлю, что сегодня на Деглово можно было запросто оставить от 20 минут до получаса. И хотя все это, конечно, временно, но требует выдержки и повышенного внимания водителя.

0: Завтра пятница. Судя по прогнозу синоптиков, изменятся погодные условия. По Латвии будет облачно и дождливо. В частности, в Риге в течение дня также ожидаются осадки. При этом температура не превысит 21 градуса. Мы будем готовы к любому развитию событий. А на сегодня о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера и беспроблемного движения.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.

0: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и сегодня мы поговорим о статье из издания «Variety», которая рассказывает о стремительном успехе нового поколения режиссеров, которые пришли в большой кинематограф, вы не поверите, с платформы YouTube. Подробности расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сегодня мы делаем такой глубокий разбор свежей статьи из Variety. Это материал о том, как ютуберы, ну, просто буквально переворачивают Голливуд с ног на голову.
3: Да, тема абсолютно сумасшедшая.
2: Наша миссия сегодня – понять, как вообще независимые хорроры, которые молодые блогеры снимают за сущие копейки, умудряются обходить по сборам гигантские блокбастеры.
3: Угу.
2: Что это значит для будущего всей развлекательной индустрии? Потому что цифры из отчетов, ну, они выглядят сюрреалистично. Например, фильм «Бэкрумс». Бюджет $10 миллионов, а сборы за первые выходные 81 миллион.
3: Ничего себе.
2: Да, это абсолютный рекорд для такой престижной студии, как A24. А проект Obsession вообще сняли за 750 тысяч, и он перевалил за 100 миллионов.
3: И для контраста тут просто необходимо посмотреть на традиционных гигантов. В это же самое время огромный диснеевский проект «Мандалорец» и «Грогу» с бюджетом в 165 миллионов обваливается на 70% во вторые выходные.
2: Итак, давайте разберем это. Получается картина, где неизвестный гаражный стартап внезапно банкротит транснациональную корпорацию. Как вообще 20-летние новички смогли разгромить Дисней на их же поле?
3: Что здесь действительно поражает, так это результаты исследований Screen Engine для голливудских студий. Успех абсолютно не случайен. Поколение Z просто жестоко устало от всех этих конвейерных франшиз.
2: Ага, и бесконечных сиквелов.
3: Точно. Знакомое лицо на постере больше вообще не гарантирует проданный билет. Зрителям нужны свежие оригинальные концепты, а не просто громкие имена.
2: И вот здесь начинается самое интересное. Откуда берутся эти таланты? Авторы хитов, ну типа Кейна Парсонса или Марка Фишбаха, они ведь не проснулись знаменитыми за одну ночь.
3: Совершенно верно. Тому же Парсонсу сейчас 20 лет, а снимать он начал в 9, а Фишбах выпустил 6000 видео за 14 лет.
2: Это очень похоже на стендап-клуб, когда комик годами проверяет шутки на открытом микрофоне, выверяя ритм, прежде чем собрать стадион.
3: Да-да, разница только в том, что вместо микрофона у них современные цифровые камеры. Технологии сильно изменили правила игры. Они используют ту же Sony FX3 за $3000 вместо голливудских систем Arri Alexa за 100 тысяч.
1: Мы продолжим рассказ о новых именах в голливудском кинематографе буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме Ютуба, который превратился в мощный инкубатор талантов и начинает подпитывать Голливуд новыми именами. Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с очень интересной статьей издания Variety и рассказывают о том, как малобюджетные хорроры обходят «Звездные войны».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Слушай, ну, признаюсь, тут у меня включается скептик. Одно дело удержать внимание на коротком ролике в телефоне.
7: Угу.
6: Но неужели вирусность короткого видео гарантирует качество двухчасового фильма для огромного кинотеатра? Звучит как, ну, совершенно другая профессия.
7: На первый взгляд, да. Но известные продюсеры Джейсон Блум и Джеймс Ван, которые создали главный хоррор франшизы современности, с этим вообще не согласны.
6: Серьезно? И что они говорят?
7: На YouTube сейчас 69 миллионов авторов. Чтобы выжить в такой жесточайшей конкуренции, ютуберы учатся удерживать внимание аудитории каждую секунду. Традиционный Голливуд тестирует фильм на фокус-группах, когда миллионы уже потрачены. А блогеры тестируют идеи в реальном времени.
6: А, то есть к моменту съемок они уже точно знают, что сработает. И главное, приходят с лояльной базой.
7: Именно. Когда Фишбах самофинансировал свой фильм «Айрон Ланг», его фанаты сами оборвали телефоны местных кинотеатров и буквально заставили индустрию дать картине прокат в более чем 4000 залов.
6: Ого, это мощно. Они не просто зрители, они превращаются в армию промоутеров. И тут мы подходим к важному экономическому сдвигу.
7: Да, это интересный социальный феномен.
6: Сейчас молодежь часто отрезана от масштабных развлечений, цены на те же музыкальные концерты стали просто астрономическими.
7: И поэтому поход на независимый фильм ужасов становится дешевой альтернативой для мощного совместного эмоционального опыта.
6: Я читала, что 75% аудитории фильма «Obsession» — это ребята младше 25 лет. Так что что ж все это значит?
7: Ну, если связать это с общей картиной, происходит полная демократизация искусства. Традиционная студийная система с ее бесконечными согласованиями просто не успевает за запросами.
6: Неужели она окончательно мертва?
7: Больше не нужны агенты или долгое ожидание одобрения от студийных боссов. Достаточно интернета, камеры и смелости. Платформы стали огромными инкубаторами талантов.
6: Выходит, главный урок — это сила создания собственного рычага влияния. Наработка этих пресловутых 10 тысяч часов на публике позволяет авторам полностью обходить традиционных посредников.
7: Индустрия меняется гораздо быстрее, чем Голливуд успевает переписывать старые правила.
6: Абсолютно. И напоследок хочется оставить пищу для размышлений. Если 20-летние авторы с камерой за $300 смогли разрушить монополию Голливуда, какие еще традиционные неповоротливые индустрии будут перевернуты с ног на голову?
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете «Радио Мелодия», микрофон Олег Пека, и мы с вами плавно движемся к той части суток, когда уже можно выдохнуть, налить себе что-нибудь теплое и позволить себе думать о чем угодно, лишь бы не о делах. Ну, а я подумаю, конечно же, о кино и мотоциклах. Точнее, об одном конкретном человеке, который лежал на каменной стене где-то на острове Мэн и смотрел, как мимо него со скоростью более 200 с лишним километров в час проносятся мотоциклисты. По обычной дороге, среди деревьев, заборов и всего того, чего, кстати, на гоночных трассах, как правило, отсутствует. Человека этого зовут Брэд Питт.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Так вот, остров Мэн – это такое место в Ирландском море, такое маленькое, тихое, с овцами, старинными замками. Однако раз в год оно превращается в нечто совершенно другое. Там проходят гонки ТТ – Isle of Man TT, которые существуют больше 100 лет и которые без всякого преувеличения называют самыми опасными соревнованиями в мире. Не потому, что организаторы плохие люди, а потому, что трасса – это 37 миль настоящих горных дорог. С поворотами, с каменными стенами вплотную, с историей в 270 погибших за все время существования гонки. Брэд Питт приехал не развлекаться, он приехал снимать кино. Его компания вместе с Amazon делает художественный фильм об этих гонках, и главную роль играет Ченнинг Татум, который уже неделю катается там по трассе на BMW, периодически уступая место каскадерам. Режиссер, говорят, готовился к съемкам 4 года, это, в общем-то, чувствуется. Сам Питт приземлился на острове на частном самолете, надел бейсболку, видимо, для конспирации, и пошел смотреть гонку вместе со всеми. Его так и сняли на видео. Там он лежит на стене, там все ложатся буквально, и мимо пролетают мотоциклы, у него буквально отвисает челюсть, он поворачивается к приятелям и говорит: «Вау, ну что тут еще скажешь?» Примечательно, что буквально перед этим он стоял на старте, разговаривал с гонщиками, ну и, кстати, победил в тот день Майкл Данлоп. Он довел счет своих побед на Isle of Man до 34. Это абсолютный рекорд. Человек-легенда, хотя имя это знают в основном те, кто в теме. И вот что мне во всем этом нравится. Брэд Питт – человек, который снялся в фильме «Формула-1», который объездил полмира, которого трудно, я думаю, чем-то удивить, лежит на стене, у него буквально отвисает челюсть, и режиссер говорит в интервью: сколько угодно можно смотреть на видео, но когда ты оказываешься внутри этой гонки, ты не готов совсем. Есть что-то правильное в том, что живой опыт все еще способен это делать. Брать человека с именем, с деньгами, с километрами биографии и просто оставить его в ступоре без всяких спецэффектов. Прекрасно, что такое еще случается в нашей, казалось бы, повидавшей все жизни. Ждем картину с интересом, посмотрим, что получится у Брэда Питта. Ну а мы с вами встречаемся завтра утром в пятницу. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Баку. Кавказский Париж и самый восточный город Запада, нефтяная столица Каспийского побережья и удивительный город ветров. Столица Азербайджана – Баку, самый большой город Кавказа и крупнейший порт на Каспийском море. Это тот самый город, где цигель-цигель-ай-лю-лю и чьорт-пубьери. Тут по улицам важно ездят лондонские кэбы, которые горожане зовут «баклажан-такси». И именно здесь Альфред Нобель заработал свой капитал, из которого теперь состоит фонд знаменитой премии. Баку считается одним из самых интернациональных городов мира. Ведь в разное время в нем проживали люди 72 национальностей. Вероятно, благодаря этому Баку испокон веков славится своим гостеприимством. Горожане с готовностью отложат дела, прогуляют работу, пожертвуют свободным временем, но сделают все, лишь бы гость остался доволен. В столице Азербайджана почти невозможно встретить толпы хмурых и недовольных жизнью людей, как это часто бывает в мегаполисах. И дело не только в восточном жизнелюбии. У Баку есть море, и самое настоящее счастье – выйти из офиса после трудового дня и прогуляться по набережной, любуясь потрясающими видами на город. Плюс к этому бакинцы дышат чистым и полезным морским воздухом, а это, безусловно, повышает качество жизни и улучшает настроение. Баку – город не маленький, к тому же столица, но ритм его жизни все равно вряд ли сравнится с бешеным темпом таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Токио или Москва. Здесь можно позволить себе остановиться и почувствовать умиротворение. По узким улочкам старого города можно спокойно пройтись, не боясь быть сбитым с ног или оглохнуть от клаксона. Тем не менее, о местной манере вождения слагают легенды. Если внимательно наблюдать за дорожным движением, то складывается впечатление, что никто никого не уважает, подрезают на каждом светофоре, а пешеходов не пропускают. Есть, конечно, некоторое количество водителей, которым знакомы правила, но их меньшинство. А вот вне дорог бакинцы, напротив, нередко проявляют галантность и учтивость. Например, уступить место в транспорте или в общественном месте могут не только мужчины, но и женщины, и даже пожилые, просто потому что решат, что вам сейчас нужнее. Баку быстро меняется, превращаясь из древнего восточного города в европейскую столицу. Здесь еще есть места, где примитивные бараки соседствуют со сверкающими небоскребами и современными жилыми комплексами. Однако можно приехать в Баку через год и не узнать его. Но с каждым годом город становится все краше и каждый раз влюбляет в себя заново.
2: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Джоконда. Знаменитая «Мона Лиза» считается самой загадочной картиной из когда-либо созданных. Начать хотя бы с того, что точно неизвестно, кем была та женщина, которая изображена на полотне Леонардо да Винчи. И была ли эта женщина вообще? Некоторые исследователи всерьез считают, что «Мона Лиза» — это автопортрет самого да Винчи. Впрочем, согласно общепринятой версии, косвенно подтвержденной записками современников художника, на портрете жена флорентийского торговца шелком Франческо Джоконда — Донна Лиза. Полное название картины — «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо». «Госпожа» по-итальянски — «Мадонна», а в сокращенном варианте получилось «Мона». Главная загадка знаменитого портрета заключается в улыбке Моны Лизы, которая то ли есть, то ли нет. По утверждениям исследователей, все дело в оптическом обмане. Если смотреть Джоконде в глаза, то кажется, что она улыбается. Если же опустить взгляд ниже, то улыбка исчезает. Сегодня 500-летняя картина находится в плохом состоянии. Краски потемнели, а в верхней части полотна пролегла трещина, которая пока остановилась чуть выше головы Моны Лизы. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение шедевра, руководство Лувра, где находится великий портрет, решило больше не перемещать его на другие выставки. Впрочем, и в Лувре к таинственной флорентийке каждый день выстраиваются огромные очереди из желающих все-таки разгадать улыбку Джоконды. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilešuservis.lv.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

И что с того, что льет как из ведра? Если ты по-настоящему счастлив, можно танцевать в лужах и петь, размахивая зонтами. «Singing in the Rain» — одна из самых узнаваемых песен в истории кино. Но мало кто знает, к моменту выхода одноименного фильма в 1952 году песне уже было почти 30 лет. Ее написали Артур Фрид и Насио Херр Браун в 1929. Первым исполнителем был Клифф Эдвардс, а сама песня звучала в музыкальной комедии «The Hollywood Review» 1929 года. С тех пор ее перепевали десятки исполнителей, но никто не дал ей такого импульса, как Джин Келли.

Фильм «Singing in the Rain» создавался вокруг уже существующих песен студии MGM. И эта композиция стала центром притяжения. Сцена, в которой Джин Келли, влюбленный, промокший, но счастливый, шагает по вечернему городу и поет, стала одним из самых культовых эпизодов в истории мирового кино. Зонтик, лужи, столб фонаря – все это еще потом десятилетиями будет цитироваться в рекламе, клипах, театре, мультфильмах. А сам Келли, между прочим, в тот день снимался с температуры под 39. Но даже лихорадка не помешала, потому что в этой песне действительно есть что-то, что лечит. Оптимизм не ироничный, а искренний. С тех пор песню исполняли Дорис Дэй, Джейми Каллум, Арета Фрэнклин, Джуди Гарланд, Лайза Минелли.

была кавер-версия «Aunt Me Royale», которая в нулевых снова попала в британские чарты благодаря роли в рекламе стирального порошка.

Сегодня Singing in the Rain – это почти музыкальный символ состояния души. Когда все плохо, включаешь эту песню, и становится как-то легче. Ведь, как пел Джин Келли, «Ну и пусть льет дождь на моем лице улыбка».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Диопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Диопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтари».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага. Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хансю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фу.

0: Фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Осикаго пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Осикаго растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения, в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Осикаго есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Осикаго был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более миллиона человек.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

Мелодия. Радио Мелодия. It's only pain.

над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

над янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

0: at least make it feel like night.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с возросшим спросом в 2 школах Рижского муниципалитета будут открыты дополнительные 1-е классы, сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации. В настоящее время дополнительные классы 1-го класса открыты в Рижской средней школе номер 45 и в Рижской начальной школе народного искусства имени Оскара Калпакса. В заявлении муниципалитета говорится, что власти отслеживают спрос и при необходимости откроют дополнительные классы, если позволят школьные помещения. Процесс заполнения мест в 1-м классе на 2026-2027 учебный год продолжается. Школы рассылают родителям письма с информацией о включении или не включении их ребенка в список абитуриентов, поступающих в 1-й класс. Муниципалитет просит принять во внимание, что процесс приема еще не завершен, и изменения в списке будут происходить в течение июня. После получения приглашения от учебного заведения родители ребенка должны в течение 10 календарных дней подать в учебное заведение заявление о зачислении ребенка в 1-й класс или об отзыве заявления. Большинство детей зарегистрированы в нескольких школах, поэтому после каждого ответа родителей список претендентов меняется, и свободное место предлагается следующему ребенку в очереди. Поэтому родителям следует регулярно отслеживать получаемую информацию. Предприятие «Пассажирские поезда» оснастило один из своих дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink в рамках пилотного проекта, который продлится 12 месяцев. Необходимое оборудование установлено в одном модернизированном дизельном поезде, состоящем из 4 вагонов, который предназначен для более протяженных региональных маршрутов. Новое решение позволит пассажирам этого дизельного поезда пользоваться бесплатным интернетом на протяжении всей поездки, в том числе на маршрутах, где ранее покрытие мобильного интернета на отдельных участках было недостаточным или нестабильным. Пассажиры смогут пользоваться интернетом Starlink, подключаясь к сети Wi-Fi в поезде. Во время движения интернет будет обеспечиваться за счет автоматического переключения между сетями мобильных операторов и сервисом Starlink. Во время пилотного проекта оценят качество и стабильность решения Starlink на разных маршрутах и при разных условиях движения, а также возможность более широкого внедрения этой технологии в других поездах компании. Латвия продолжает проводить ответственную бюджетную политику и в условиях, когда существенно выросли расходы на оборону, используя предусмотренную фискальными правилами Европейского Союза гибкость для инвестиций в безопасность, считает еврокомиссар Валдис Домбровскис. Политик отметил, что, реагируя на растущие гибридные атаки, Европейская комиссия призывает все страны восточного фланга ЕС укреплять безопасность в регионе, способствовать экономическому развитию и решать социальные проблемы, в том числе эффективно используя фонды ЕС. Домбровскис добавил, что одновременно важно способствовать и военной мобильности. Странам Балтии рекомендуется ускорить реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Домбровскис подчеркнул, что важно добиться, чтобы предприятия больше инвестировали в исследования и инновации, а также теснее сотрудничали с латвийскими учеными, тем самым способствуя переносу изобретений в предпринимательскую деятельность. Он обратил внимание на вывод Европейской комиссии о том, что Латвии необходимо продолжать улучшать доступность рабочей силы, предлагая соответствующие потребностям рынка труда программы обучения и переквалификации. Также Европейская комиссия рекомендует Латвии продолжать работу по укреплению систем социальной защиты и здравоохранения, а также способствовать доступности недорогого арендного и социального жилья, особенно в регионах. Европейская комиссия представила весенний пакет европейского семестра 2026 года, в котором изложены политические указания для стран. Особое внимание уделено укреплению конкурентоспособности ЕС, стратегической автономии, а также экономической и социальной устойчивости и сплоченности с учетом текущей геополитической неопределенности и одновременно общей цели сохранения фискальной устойчивости. Оппозиция в Юрмальской думе после драки на улице Йомас хочет получить от полиции оценку охвата систем видеонаблюдения в городе. Сегодня, 4 июня, состоится внеочередное заседание Юрмальской думы, на котором планируется заслушать муниципальную полицию по поводу инцидента, произошедшего во время курортного праздника. Один из проектов решения предусматривает поручить муниципальной полиции Юрмалы до 1 июля подготовить и представить думе оценку интенсивности патрулирования на улице Йомаса и в центре центре Майори, охвата и эффективности системы видеонаблюдения, а также необходимых улучшений для укрепления общественной безопасности. Другой проект решения предусматривает поручить администрации самоуправления совместно с полицией до 1 июля разработать и представить Думе предложение по дополнительным мерам безопасности на улице Йомас и в других местах массового посещения, развитию систем видеонаблюдения и укреплению сотрудничества с госполицией. Также необходимо будет предоставить информацию о требуемом финансировании для реализации этих мер безопасности. Инициатива «Корзины низких цен», как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии, поскольку в целом изменения цен определяются глобальными тенденциями, заявили агентству Лето банковские экономисты. Как заявил главный экономист банка «Цитадель» Карлис Пургалис, как и прогнозировалось ранее, корзина низких цен не оказалась чудо-средством для решения проблемы цен на продукты. Нет никаких признаков того, что эта инициатива за год радикально изменила общую ситуацию с ценами на продукты в Латвии, поскольку динамику цен по-прежнему в большей степени определяют сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке, указал он. Пургалис добавил, что в апреле этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии за год были на 0,3% ниже, однако на это в основном повлияло существенное падение цен в отдельных категориях продуктов, в то время как в других группах продуктов цены продолжали расти. Поэтому положительный эффект нельзя автоматически приписывать только инициативе «Корзины низких цен». В то же время инициативу нельзя назвать полностью провальной, поскольку она принесла практическую пользу покупателям, которые ищут самые дешевые основные продукты, и этим покупателям стало легче находить продукты по низким ценам. В целом эту инициативу можно оценить как правильное направление, но слабый инструмент для влияния на общие цены на продукты. Это хорошая краткосрочная поддержка для потребителей, но не замена более глубоким изменениям в конкуренции, цепочках поставок и прозрачности цен, указал экономист Цитадель. По словам главного экономиста СБ банка Дайниса Гашпуйтиса, в прошлом году преобладали условия для стабилизации уровня цен на продукты в Латвии, и во второй половине года похожая тенденция наблюдалась во всей еврозоне. В свою очередь, в Литве и Эстонии уровень цен показал даже небольшое снижение. Он добавил, что более выраженная смена тенденций наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил. Притом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии за последний год остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне, уточнил экономист. Он выразил мнение, что идея регулирования цен на продукты эволюционировала до более разумных инициатив. Корзина низких цен на продукты – это компромисс между политическими, деловыми и социальными целями. Однако она не окажет влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. Для конкуренции полезны меры по надзору и сравнению цен, поэтому реализовались более рациональные вещи, которые позволяют улучшить прозрачность рынка и заставили торговцев скорректировать свою политику. В более долгосрочной перспективе фокус должен быть на том, чтобы уровень цен на продукты и их изменения в Латвии были соразмерны происходящему в Европе. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил, одновременно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию, поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционных планов. В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире. В Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт. В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кития Грина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна и пункт в Валке продолжит работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше. Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Ти», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что «Арис-Ти» обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей – дронов и ракет. «Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы «Арис-Ти» и существенно укрепляя безопасность региона», – подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем «Арис-Ти». Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем «Арис-Ти», что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Правительству еще предстоит решить, сохранять ли после 30 июня пониженную ставку акциза на дизельное топливо, поскольку сейчас цены на него стабилизировались, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он напомнил, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо резко выросли и некоторое время превышали 2 евро за литр. Сейчас ситуация стабилизировалась, и, по мнению министра, рост цен уже не настолько значителен, чтобы продолжать компенсировать расходы на дизельное топливо. Ранее Минэкономики предложило продлить действие сниженного акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправлений вопросах. Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвия-Зелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года. «Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Алексей Свиридов, новостная студия «Mix Media Group».
1: В новостной студии «Mix Media Group» Елена Симон, здравствуйте. В четверг, 4 июня, в Вентспилсе проходят масштабные антитеррористические учения «Виндау-2026». Отрабатывается ситуация, когда вооруженные террористы захватили порт, пассажирский паром и взяли заложников. В учениях задействовано рекордное количество участников – около 600 человек. В ходе учения оперативной

сил, а также полеты вертолетов на малой высоте. Служба призывает отнестись к учениям с пониманием, поскольку их главная цель – укрепление общественной безопасности. Существенных ограничений движения транспорта в Вентспилсе во время учений не планируется. Служба госбезопасности подтвердила, что уровень террористической угрозы в Латвии в настоящее время остается низким, и имеющаяся у службы информация не указывает на возможное изменение ситуации в ближайшее время. В пятницу и субботу, а также на следующей неделе в Латвии временами будут идти дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Больше всего осадков выпадет в ночь на субботу, при этом самые сильные ливни прогнозируются в Курзаме. В пятницу и субботу в Латвии будет много облаков, а в воскресенье ожидается солнечная погода. Температура воздуха в пятницу и воскресенье поднимется до +20-+25 градусов, местами на побережье будет на градус меньше, а в субботу температура не превысит +15-+22 градуса и будет дуть порывистый западный-юго-западный ветер. На следующей неделе прогнозируется переменчивая погода, временами ожидаются дожди и грозы, в середине недели станет прохладнее. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее нормы, лето в целом также может быть теплее обычного. В четверг депутаты Сейма в окончательном чтении поддержали поправки к закону о финансировании здравоохранения, предусматривающие отсрочку введения так называемой системы двух корзин медуслуг до 31 декабря 2026 года. Поправки рассматривались в срочном порядке. Принятые изменения предусматривают, что до конца этого года жители сохранят право получать медицинские услуги в сфере государственного обязательного страхования здоровья, независимо от уплаченных взносов. Прежнее регулирование предусматривало введение системы двух корзин услуг, которая разделила бы здравоохранение на основную и полную корзину, однако эта модель с 2018 года фактически не была введена, так как ее практическое внедрение неоднократно откладывалось. Депутаты поясняют, что сейчас наступил риск не успеть принять до 1 июля текущего года более обширные поправки в регулирование финансирования здравоохранения, поэтому принято решение продлить нынешний порядок, сохранив прежнюю доступность медицинских услуг для всех жителей. Предложенные изменения не окажут влияния на государственные или муниципальные бюджеты, поскольку предоставление услуг продолжится в соответствии с прежней практикой. На этой неделе в Резекне, Резекненском и Маденском краях полиция в ходе 10 обысков обнаружила 2 плантации марихуаны, задержала 4 человек и изъяла большое количество наркотиков, а также оружие, сообщили в отделе по связям с общественностью государственной полиции. Операцию организовало Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции в сотрудничестве с батальоном специального назначения. 3 июня были задержаны 3 мужчин 1975, 1999 и 1977 года рождения, а 4 июня еще один человек, входивший в преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотических веществ. В ходе обыска полиция изъяла 835 саженцев марихуаны, около 24 килограммов высушенной марихуаны и специализированное оборудование для ее выращивания. Кроме того, было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, около 100 его составных частей и наличные деньги 3145 евро, на которые будет наложен арест. Госполиция начала уголовный процесс и планирует просить суд применить к 2 задержанным меру пресечения, связанную с лишением свободы. За преступление предусмотрено наказание по 2 статьям Уголовного закона за незаконное выращивание растений и за незаконное изготовление, хранение, перевозку наркотических веществ в группе лиц в крупном размере. Государственная касса в среду 3 июня от имени Латвии выпустила государственные облигации устойчивого развития со сроком погашения 7 лет и привлекла финансирование в размере 1 миллиарда евро с доходностью 3,525% с фиксированной купонной ставкой 3,5%. Облигации приобрели более 70 инвесторов, в основном управляющие активами из европейских стран. При этом общий спрос инвесторов превысил 2 миллиарда 400 миллионов евро. С 1 марта по 31 мая инспекторы Рижской муниципальной полиции фиксировали число нарушителей среди водителей средств микромобильности. Были проверены 631 человек и зафиксировано более 600 нарушений. Главной бедой на дорогах оказалось банальное отсутствие документов. В 224 случаях у водителей не было ни велосипедных прав, ни удостоверения другой категории. Еще 24 раза за руль садились подростки, которым по возрасту это запрещено. Красный свет тоже мало кого остановил.
остановил 39 человек. Проскочили перекрестки.

0: на запрещающий сигнал. Велосипедисты регулярно забывали, где им положено находиться. Полицейские оформили 67 протоколов за езду вне предназначенных полос, тротуаров или проезжей части. Еще 15 человек незаконно выкатились на пешеходную зону на самодвижущихся велосипедах. У самокатчиков свои антирекорды. В 14 случаях они ехали там, где нельзя. 43 раза патрульные ловили любителей кататься вдвоем на одном самокате. При этом и те, и другие регулярно забывали уступать дорогу пешеходам. В 55 случаях у водителей самокатов отсутствовала обязательная страховка гражданско-правовой ответственности. Еще 32 транспортных средства вообще не прошли регистрацию. Полиция зафиксировала 108 фактов неправильной парковки самокатов в зонах запрета. За три месяца полиция отстранила от поездок 20 водителей средств микромобильности, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic с 1 июля планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом и обеспечивать 3 рейса в неделю. Полеты будут возобновлены с соблюдением рекомендаций, изданных Европейским агентством по безопасности полетов и ограничений, установленных страховыми компаниями. Авиакомпания продолжит непрерывно следить за развитием ситуации и при необходимости оперативно скорректирует расписание полетов. В конце февраля этого года AirBaltic отменила все рейсы в Тель-Авив и из него в связи с началом войны на Ближнем Востоке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил, одновременно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспар Спуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию, поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционных планов. В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире. В Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт. В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании AirBaltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие AirBaltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кити Агрина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна и пункт в Валке продолжит работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше. Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Ти», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что «Арис-Ти» обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей – дронов и ракет. «Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы «Арис-Ти» и существенно укрепляя безопасность региона», – подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем «Арис-Ти». Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем «Арис-Ти», что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. В четверг в Вентспилсе проходят крупнейшие на сегодняшний день антитеррористические учения «Window-2026», организованные службой госбезопасности. В ходе учения оперативные службы проверяют готовность к реагированию и взаимодействию в ситуации, когда вооруженные террористы захватили порт и пассажирский паром. Служба госбезопасности впервые проводит антитеррористические учения в Вентспилсе, продолжая начатый в предыдущие годы цикл региональных учений. В учениях задействовано рекордное число участников – около 600 человек. Правительству еще предстоит решить, сохранять ли после 30 июня пониженную ставку акциза на дизельное топливо, поскольку сейчас цены на него стабилизировались, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он напомнил, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо резко выросли и некоторое время превышали 2 евро за литр. Сейчас ситуация стабилизировалась, и, по мнению министра, рост цен уже не настолько значителен, чтобы продолжать компенсировать расходы на дизельное топливо. Ранее Минэкономики предложило продлить действие сниженного акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправлений вопросах. Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвия Зелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года. «Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В связи с возросшим спросом в 2 школах Рижского муниципалитета будут открыты дополнительные 1-е классы, сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации. В настоящее время дополнительные классы 1-го класса открыты в Рижской средней школе номер 45 и в Рижской начальной школе народного искусства имени Оскара Калпакса. В заявлении муниципалитета говорится, что власти отслеживают спрос и при необходимости откроют дополнительные классы, если позволят школьные помещения. Процесс заполнения мест в 1-м классе на 2026-2027 учебный год продолжается. Школы рассылают родителям письма с информацией о включении или не включении их ребенка в список абитуриентов, поступающих в 1-й класс. Муниципалитет просит принять во внимание, что процесс приема еще не завершен, и изменения в списке будут происходить в течение июня. После получения приглашения от учебного заведения родители ребенка должны в течение 10 календарных дней подать в учебное заведение заявление о зачислении ребенка в 1-й класс или об отзыве заявления. Большинство детей зарегистрированы в нескольких школах, поэтому после каждого ответа родителей список претендентов меняется и свободное место предлагается следующему ребенку в очереди. Поэтому родителям следует регулярно отслеживать получаемую информацию. Предприятие «Пассажирские поезда» оснастило один из своих дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink в рамках пилотного проекта, который продлится 12 месяцев. Необходимое оборудование установлено в одном модернизированном дизельном поезде, состоящем из 4 вагонов, который предназначен для более протяженных региональных маршрутов. Новое решение позволит пассажирам этого дизельного поезда пользоваться бесплатным интернетом на протяжении всей поездки, в том числе на маршрутах, где ранее покрытие мобильного интернета на отдельных участках было недостаточным или нестабильным. Пассажиры смогут пользоваться интернетом Starlink, подключаясь к сети Wi-Fi в поезде. Во время движения интернет будет обеспечиваться